0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Дипломатия состоит в том, чтобы гладить собаку до тех пор, пока не будет готов намордник. Фридрих Ницше.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
4: 29 29 99. В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 29 01 01.
5: 29 01 01.
4: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Логика приведет вас из пункта А в пункт Б. Воображение приведет вас куда угодно. Альберт Эйнштейн.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Нет, это действует до 31 мая 2026 года.
3: Для серьезных мужчин и чувственных женщин. Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Чтобы добиться чего-то, необходимо иметь две вещи: план и недостаток времени. Леонард Бернстайн.

0: Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция. Белое радио.
1: 96,6 FM.
2: В эфире Белого радио выпуск новостей. Информационный партнер – медиагруппа «Магма».
3: Новости Прикамья.
4: У микрофона Андрей Дюженков. Здравствуйте. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ежегодном послании отметил, что развитие инфраструктуры и ЖКХ остается одним из приоритетных направлений работы региональных властей. За последние годы в Прикамье удалось значительно нарастить темпы развития в этих сферах. Только в 2024 году в регионе обновили 290 километров коммунальных сетей, а за 6 лет модернизировали 83 котельные. Также Пермский край вошел в число лидеров страны по догазификации. С 2020 года газифицированы 137 населенных пунктов. Отдельно глава региона подчеркнул результаты благоустройства и транспортной реформы. За несколько лет в крае обновили десятки набережных, парков и общественных пространств, а также средний возраст автобусов в Перми снизился с 12 до 3 лет. По словам губернатора, все эти проекты направлены на повышение качества жизни жителей региона. Камская ГЭС завершила свободный пропуск воды через плотину, который продолжался 19 дней. На станции сообщили, что это помогло избежать переполнения водохранилища и снизить риск подтопления в Перми и прилегающих территориях. Сейчас все гидроагрегаты работают на полной мощности и пропускают поступающую воду в обычном режиме. До 10 июня уровень воды в Верхнем Бьёфе планируется удерживать в пределах 108,5 метра. В Пермском крае завершается двухнедельный период аномальной для мая жары. Сегодня ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. К вечеру в Перми температура снизится до 15 градусов. В течение дня сформируется мощная линия шквалов, которая будет смещаться с юга на север, сообщает ГИС-центр ПГНИУ. По пути он может вызывать ливни, град и сильные порывы ветра. В зоне риска по шквалам Соликамск и Березники. По предварительным прогнозам, прохладный период в Пермском крае продлится по 5 июня. Это было последнее сообщение выпуска. Андрей Дюженков, служба новостей медиагруппы «Магма».

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: Комбинат питания «Висма» в Березняках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29-29-99.
3: 29-29-99.
4: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
5: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
4: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
5: Звоните.
4: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках 299-660.

Для тех, кто устал от однообразия московских радиостанций, мы делаем «Белое радио». Другая музыка, другой формат. «Белое радио» – эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте и у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Действует до 31 мая 2026 года.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Люди любят мысли, которые не заставляют задумываться. Станислав Ежелец.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Белое радио.
1: Мировые хиты в русскоязычном исполнении. Эксклюзивно на Белом радио.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
4: 29 29 99. В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 29 01 01.
5: 29 01 01.
4: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Мудрость. Мыслить с пессимизмом, действовать с оптимизмом. Герман Гёссе.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров.
3: Белое радио.
2: Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Помните, не получить желаемого – это иногда и есть везение. Далай-лама.

0: Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Белое радио. 96,6 FM.
0: В эфире Белого радио выпуск новостей. Информационный партнер медиагруппа «Магма».
2: Новости Прикамья.
3: У микрофона Андрей Дюжунков. Здравствуйте. В Пермском крае число самозанятых достигло 297 тысяч человек. Об этом сообщает УФНС. Стоит отметить, что на территории Пермского края с начала 2020 года для самозанятых действует специальный налоговый режим. Этот режим является частью федерального эксперимента, запланированного до конца 2028 года. Ставка налога для самозанятых варьируется от 4 до 6% от полученного дохода в зависимости от того, является ли заказчик физическим или юридическим лицом. Число самозанятых в Пермском крае демонстрирует уверенный рост, увеличиваясь каждый год. За последний год их численность возросла на 30%. Пермский край по итогам 2025 года занял первое место среди регионов ПФО по коэффициенту рождаемости. Об этом в ходе ежегодного послания сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. При этом рождение третьих и последующих детей в Пермском крае остается на высоком уровне. Эта доля составляет 33% от всех родившихся. Только за счет ЭКО в прошлом году в регионе родилось 446 детей. В Перми после капитального ремонта снова открылся экстрим-парк. Его закрыли в 2024 году после жалоб спортсменов на опасные стыки плит, мусор и частые травмы. Ремонт длился почти 2 года, и теперь площадка снова принимает посетителей. В парке обновили покрытие, убрали граффити, установили новые рампы и расширили территорию за счет демонтажа трибун. В основной программе Дягилевского фестиваля пополнение. В нее включили ночной электроакустический перформанс Владимира Мартынова «31-я гексограмма» и показ работ участников арт-резиденции «Остров» в Хохловке. Также будут доступны билеты на концерт-перформанс, посвященный поэту-экспрессионисту Ивану Голю. Билеты доступны на платформе Яндекс.Афиша. Подробную информацию можно узнать на сайте Дягилевского фестиваля, сообщает пресс-служба фестиваля. Это было последнее сообщение выпуска. Андрей Дюжунков, служба новостей медиагруппы «Магма».
1: Белое радио.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: Комбинат питания «Висма» в Березняках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29-29-99.
3: 29-29-99.
4: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
5: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
4: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
5: Звоните.
4: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках 299-660.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

Matt.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: У глупца есть как минимум одно преимущество перед умным. Он всегда доволен собой. Наполеон Бонапарт.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

0: Free. Вы слушаете Белое радио. Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджера отдела продаж. Нет, это действует до 31 мая 2026 года.
3: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
4: 29 29 99. В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 29 01 01.
5: 29 01 01.
4: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

your maturity, none of this would have happened.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Люди слишком часто ненавидят себя за невозможность быть тем, кем они не являются и никогда не смогут быть. Ирвин Уэлш.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

А кому идти по краю, кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

0: Мысль дня с Виталием Масловым.
1: Здравствуйте, на связи Виталий Маслов.
2: И давайте сегодня возьмем такую тему для того, чтобы наделить ее вниманием. Немножко прочувствовать, как семья. И задайте себе один вопрос на тему семьи. Насколько искренне вы общаетесь со своей семьей? Насколько искренне это общение? Или, может быть, вы чувствуете, что можете что-то изменить, что-то добавить? Прочувствуйте этот момент, прочувствуйте настоящее. Всего самого доброго, удачи, на связи и до встречи.
0: Йога для ума с Виталием Масловым.
3: Белое радио. Время экспериментов.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.

0: Белое радио.
1: Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: Комбинат питания «Висма» в Березняках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29-29-99.
3: 29-29-99.
4: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
5: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
4: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
5: Звоните.
4: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках 299-660.
5: 299-660. Коллекция редкостей.
4: Отечественный эксклюзив.

0: Обратная сторона.
1: В бесконечном множестве хитов, шлягеров и давно забытых песен мы безошибочно узнаем любимых исполнителей. И про себя, и даже вслух подпеваем, зачастую даже не зная языка. А иногда и автора. Обратная сторона мировой эстрады. Песню и группу, о которой сегодня пойдет речь, смело можно отнести к категории «One Hit Made Only». То есть группа одного хита, если по-нашему, или одноразовый хит, что, правда, не совсем верно в данном случае, потому что популярность этой песни до сих пор запредельна, хоть и мало кто помнит ее исполнителей.

На самом деле слова «шизгара» нет ни в названии, ни в тексте песни. «Шизгара» — это слуховой обман, искаженная строчка из текста «Шизгарит». Настоящее же название песни — «Винус». И поется в ней о всесильной власти женского начала, которая всегда получит свое. Ну, так, собственно, выражение «шизгарит» и переводится. Если нашего человека спросить, что такое «Шизгара», он уверенно скажет, что это, ну, вот та самая песня, ну, вот эта самая, ну, вряд ли вспомнит название группы. А группа называлась «Шокинг Блю». Песня про Венеру на вершине горы голландская рок-группа «Шокинг Блю» написала в 69-м году. Это был их третий сингл, самый успешный сингл и, собственно, последний известный. Летом того же года песня угодила в голландский топ, правда, до верхушки так и не добралась. И в это же время на голландцев обращает внимание американская компания «Колосс», которая уже раскрутила песенку за пределами Голландии. И в январе 70-го года в музыкальном мире произошло поистине знаковое событие. Впервые в истории американский топ-журнал Billboard возглавил песня, написанная не в США и даже не в Британии. Хит «Винус» оказался живучим, чего нельзя сказать о группе, и продолжил свое путешествие по хит-парадам. А для самой группы, как мы уже сказали, «Шизгара» стала последним и единственным хитом с мировой популярностью. С ним голландцы объездили весь свет, посещая даже такие экзотические уголки на то время, как Япония, Индонезия, Гонконг и даже Южная Америка. «Шокинг Блю» продолжали выпускать превосходные, зачастую новаторские даже синглы, но группу угнетала ограниченность успеха одним лишь хитом. Один из лидеров группы и главный композитор Робби Ван Левен впал в депрессию, в результате чего внутри начались ссоры. В итоге из коллектива уходит один музыкант, потом второй, третий. Коллектив переживает несколько смен составов, пока из него не уходит последний фронтмен, поразительная вокалистка Маришка Пэриш. Еще несколько лет название группы мелькало на афишах, хоть это была уже не «Шокинг Блю», от реального состава в ней остался лишь барабанщик. А к 75-му году группа закончила свою историю окончательно. Однако на этом отнюдь не закончилась история «Шизгары». В 1986 году она пережила перерождение. Британское женское трио «Бананарама» выпустило свою диско-версию. И «Шизгара» вновь прошлась ураганом по мировым чартам. Причем танцевальный ритм и запоминающийся клип сделали эту кавер-версию даже более популярной, нежели оригинал. Ну, во всяком случае, в Советском Союзе. Ну, и времена были уже другие.

Впоследствии Венера неоднократно звучала в различных фильмах, телепрограммах и рекламе. Было выпущено еще несколько кавер-версий песни, в исполнении которых отметились Дженнифер Лопес, Зукеро и Station 45. Отечественная эстрада была особенно богата на перепевки. Шизгару пробовали «Доктор Ватсон», «Монгол Шуудан», группа «Мечтать», группа «Ранетки», «Веселые картинки» и многие другие исполнители. Песня прочно сидит в репертуарах многочисленных кавер-групп по всему миру, но такого качества и такого триумфа, как в исполнении голландцев, Венера больше не переживала. Как писал американский музыкальный журнал Cashbox в марте 70-го года, богиня любви Венера имела выдающуюся красоту, но, пожалуй, никогда не была так популярна, как в последние месяцы, благодаря миллионному бестселлеру «Shocking Blue».

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: Для серьезных мужчин и чувственных женщин. «Белое радио».

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Сначала жить, потом философствовать. Древнеримское изречение –

0: В эфире Белого радио выпуск новостей. Информационный партнер медиагруппа «Магма».
1: Новости Прикамья.
2: У микрофона Андрей Дюженков. Здравствуйте. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ежегодном послании отметил, что развитие инфраструктуры и ЖКХ остается одним из приоритетных направлений работы региональных властей. За последние годы в Прикамье удалось значительно нарастить темпы развития в этих сферах. Только в 2024 году в регионе обновили 290 километров коммунальных сетей, а за 6 лет модернизировали 83 котельные. Также Пермский край вошел в число лидеров страны по догазификации. С 2020 года газифицированы 137 населенных пунктов. Отдельно глава региона подчеркнул результаты благоустройства и транспортной реформы. За несколько лет в крае обновили десятки набережных, парков и общественных пространств, а также средний возраст автобусов в Перми снизился с 12 до 3 лет. По словам губернатора, все эти проекты направлены на повышение качества жизни жителей региона. Камская ГЭС завершила свободный пропуск воды через плотину, который продолжался 19 дней. На станции сообщили, что это помогло избежать переполнения водохранилища и снизить риск подтопления в Перми и прилегающих территориях. Сейчас все гидроагрегаты работают на полной мощности и пропускают поступающую воду в обычном режиме. До 10 июня уровень воды в Верхнем Бьёфе планируется удерживать в пределах 108,5 метра. В Пермском крае завершается двухнедельный период аномальной для мая жары. Сегодня ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. К вечеру в Перми температура снизится до 15 градусов. В течение дня сформируется мощная линия шквалов, которая будет смещаться с юга на север, сообщает ГИС-центр ПГНИУ. По пути он может вызывать ливни, град и сильные порывы ветра. В зоне риска по шквалам Соликамск и Березники. По предварительным прогнозам, прохладный период в Пермском крае продлится по 5 июня. Это было последнее сообщение выпуска. Андрей Дюженков, служба новостей медиагруппы «Магма».
0: Партнерский материал от филиала «Азот» компании «Уралхим». В корпоративном музее «Азота» в честь празднования Дня Победы прошли киноэкскурсии для школьников и студентов в рамках проекта «Как это было? Маленькие истории больших побед». В мае мероприятие посетили около 150 учащихся. Проект инициирован депутатами Березниковской городской думы, сотрудниками «Азота». Он посвящен Великой Отечественной войне и Дню Победы. Главная цель – воспитание патриотизма в подрастающем поколении, гордости за своих предков и сохранение исторической памяти о героях. В основе киноэкскурсии три видеопроекта, созданных пресс-службой «Азота». «Дети войны», воспоминания березниковцев, переживших в детстве смерть близких, оккупацию, голод и лишения. «Здравствуйте, мои родные», реконструкция фронтовых писем азотчиков и «Письма 21 века», где современные школьники пишут своим прадедам письма, размышления о войне и подвигах. По словам Елены Неждановой, руководителя корпоративного музея филиала «Азот», со дня Великой Победы прошел уже 81 год. К сожалению, очень мало информации сохранилось о подвиге наших земляков, сотрудников «Азота». Наши киноэкскурсии раскрывают подвиг простого березниковца, рядового солдата Красной Армии. Это живые свидетельства о войне, фронте и работе тыла. Истории наполнены деталями о близких людях, наших прадедах или прадедах наших друзей, знакомых, о людях, которые жили в домах по соседству и ходили по тем же улицам, что и мы сейчас. Надеемся, что киноэкскурсии обязательно останутся в памяти молодежи.
3: Информация подготовлена.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Нет, это действует до 31 мая 2026 года.
3: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
4: 29 29 99. В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 29 01 01.
5: 29 01 01.
4: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660. 299-660.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Тот, кто несет фонарь, спотыкается чаще, чем тот, кто идет следом. Жан-Поль.

0: премьеру вышли едва-едва.
1: Три.
0: Театр — это то, что у тебя внутри.
1: Четыре.
0: Слезы, огонь в этом мире.

0: раз.
1: Только один рекламный ролик, а далее снова музыка. Реклама.
2: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
3: Подробности акции на сайте и у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Действует до 31 мая 2026 года.

Наслаждайтесь каждой минутой вместе с душевной музыкой Белого радио.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: Комбинат питания «Висма» в Березняках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29-29-99.
3: 29-29-99. В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
4: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
3: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
4: Звоните.
3: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках 299-660.
5: 299-660.

и бьется пульс, и бьется пульс, и бьется пульс, и бьется пульс.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Человека делает человеком в большей степени то, о чем он умалчивает, нежели то, что он говорит. Альбер Камю.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Действует до 31 мая 2026 года.
0: Белое радио.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Белое радио. 96.6 FM.
2: 96.6 FM. Белое радио.
3: Ка все так. Каждый дурак рвет себя на флаг, чтоб в жизни все не так, и каждый третий врет, и ждет, чтоб

смелым. Дружба должна быть крепкой. Чувство должно быть сильным. Песня должна быть спета.

0: нужно быть смелым.
1: Реклама.
2: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Неофита. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
4: 29 29 99. В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 29-01-01.
5: 29-01-01.
4: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
1: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
5: 299-660.
4: Белое радио. Замедляемся.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Безвыходным мы называем положение, выход из которого нам не нравится. Станислав Ежелец.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2 13

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Никогда не смейся над чужим настоящим. Ты еще не знаешь своего будущего. Арабская пословица.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Неофита. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Меньше слов, больше музыки. Белое радио.

0: Музыка без слов.
1: Просто музыка.

0: В эфире Белого радио выпуск новостей. Информационный партнер медиагруппа «Магма».
1: Новости Прикамья.
2: У микрофона Андрей Дюженков. Здравствуйте. В Прикамье, как во всей стране, мобильные фиксированные сети должны дополнять друг друга в случае отключений. Об этом заявил в интервью РБК глава РТелеком холдинга Андрей Кузяев. Глава корпорации считает, что мобильные фиксированные связи должны взаимно дополнять и резервировать друг друга, а отвечающие за отрасль люди должны внедрить отраслевой стандарт, по которому должна быть резервная коммуникация на случай непредвиденных ситуаций. Это снизит риски от внезапных отключений связи, которые могут происходить не только из-за требований безопасности, связанных со специальной военной операцией, но и в силу других причин. В канун Дня химика сотрудники филиала ПМУ группы «Уралхим» отмечены федеральными и региональными наградами. Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли Российской Федерации получили ведущий инженер по подготовке производства электроцеха Игорь Мужиков и начальник цеха по производству аммиака Андрей Пустовик. Нагрудным знаком «Отличник охраны природы» Министерства природных ресурсов и экологии РФ награждены заместитель главного инженера по экологии Кристина Макрушина и ведущий инженер-эколог отдела экологии Елена Шамиева. Три сотрудника филиала получили благодарственные письма губернатора Пермского края. 30 мая в Перми стартует фестиваль «Выходные на набережной Закамск. Место силы». В этом году основной темой всего сезона объявлено 85-летие Кировского района. Мероприятия фестиваля также будут приурочены к году единства народов России и году пермской промышленности. Центральным событием станет 5-й юбилейный фестиваль «Причал», который пройдет с 24 по 26 июля на территории всего Кировского района и судостроительного завода «Пермская верфь». Кроме того, в рамках фестивальных мероприятий на набережной Кировского района состоится ставший традиционным фестиваль «Проэтно». В Перми горзеленстрой вновь будет проводить лечение деревьев стволовыми инъекциями. Как сообщили в учреждении, в этом году лечение будет проводиться у ослабленных деревьев вдоль улично-дорожной сети. Например, инъекции будут проводиться у голубых елей на Октябрьской площади. Также в саду Соловьев планируется провести профилактическое лечение пихты. Отметим, что деревья, прошедшие лечение в прошлых годах, демонстрируют прирост зеленой массы и исчезновение рыжей хвои. На ветвях появились свежие зеленые почки. Это было последнее сообщение выпуска. Андрей Дюженков, служба новостей медиагруппы «Магма».
0: Партнерский материал от филиала «Азот» компании «Уралхим». В корпоративном музее «Азота» в честь празднования Дня Победы прошли киноэкскурсии для школьников и студентов в рамках проекта «Как это было? Маленькие истории больших побед». В мае мероприятие посетили около 150 учащихся. Проект инициирован депутатами Березняковской городской думы сотрудниками «Азота». Он посвящен Великой Отечественной войне и Дню Победы. Главная цель – воспитание патриотизма в подрастающем поколении, гордости за своих предков и сохранение исторической памяти о героях. В основе киноэкскурсии три видеопроекта, созданных пресс-службой «Азота». «Дети войны», «Воспоминания березняковцев, переживших в детстве смерть близких, оккупацию, голод и лишения», «Здравствуйте, мои родные», «Реконструкция фронтовых писем азотчиков» и «Письма 21 века», где современные школьники пишут своим прадедам письма, размышления о войне и подвигах. По словам Елены Неждановой, руководителя корпоративного музея филиала «Азот», со дня Великой Победы прошел уже 81 год. К сожалению, очень мало информации сохранилось о подвиге наших земляков, сотрудников «Азота». Наши киноэкскурсии раскрывают подвиг простого березняковца, рядового солдата Красной Армии. Это живые свидетельства о войне, фронте и работе тыла. Истории наполнены деталями о близких людях, наших прадедах или прадедах наших друзей, знакомых, о людях, которые жили в домах по соседству и ходили по тем же улицам, что и мы сейчас. Надеемся, что киноэкскурсии обязательно останутся в памяти молодежи.

Иногда нам кажется, что мы живем для любви и не понимаем, куда мы спешим, торопимся. Уносит нас время в небывалые облака, но все равно возвращаемся.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
4: 299-660.
3: Наслаждайтесь каждой минутой. Вместе с душевной музыкой Белого радио.

0: Now sit your ass down.
1: Белое радио. Замедляемся.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Человек живет не тем, что съедает, а тем, что переваривает. Это одинаково справедливо для тела и для ума. Бенджамин Франклин.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио. 96,6.

Для тех, кто не может слушать современную попсу, мы делаем другое радио. Мы перелопачиваем гигабайты музыки в интернете, на дисках, кассетах, винилах и даже бобинах. В итоге получается белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: Комбинат питания «Висма» в Березняках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29-29-99.
3: 29-29-99. Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: В наши дни люди всему знают цену, но ничего не умеют ценить.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2 13 7.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Когда мы кричим на детей, они не перестают нас любить. Они перестают любить себя.

0: В эфире Белого радио выпуск новостей. Информационный партнер медиагруппа «Магма».
1: Новости Прикамья.
2: У микрофона Андрей Дюженков. Здравствуйте. Губернаторский лагерь примет 125 юных активистов движения «Первых» из всех муниципалитетов Пермского края. Именно столько участников удалось отобрать в ходе многоступенчатого конкурсного отбора. Смена продлится 2 недели, с 31 мая по 13 июня. Программа сочетает творчество и образование. Ежедневно участников ждут лекции, мастер-классы от авторитетных спикеров региона, представителей молодежных и детских организаций, а также лекторов Российского общества знаний. Основной принцип движения «не вместо, а вместе» лежит в основе всей смены. В канун Дня химика сотрудники филиала ПМУ группы «Уралхим» отмечены федеральными и региональными наградами. Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ получили ведущий инженер по подготовке производства электроцеха Игорь Мужиков и начальник цеха по производству аммиака Андрей Пустовик. Нагрудным знаком «Отличник охраны природы» Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации награждены заместитель главного инженера по экологии Кристина Макрушина и ведущий инженер-эколог отдела экологии Елена Шамиева. 3 сотрудника филиала получили благодарственные письма губернатора Пермского края. В Санкт-Петербурге на воду спустили судно на подводных крыльях «Восход», которое восстанавливают для Пермского края. Большую часть работ уже завершили. До середины июля судно своим ходом прибудет в Пермь. Напомним, «Восход» безвозмездно передали региону. Осенью прошлого года его погрузили на трал с Камского судоремонтного завода, отправили в Санкт-Петербург. Строители восстановили корпус, обновили все системы и установили новый двигатель. С сегодняшнего дня, 29 мая, в Перми меняется расположение трамвайных остановок «Универсам» из-за продолжающегося капитального ремонта улицы Борчининова. Временные изменения коснутся обоих направлений движения трамваев. При исследовании в сторону улицы Ленина транспорт теперь останавливается на новой платформе рядом с перекрестком с улицы Екатерининской. В направлении улицы Пушкина посадка и высадка пассажиров организована перед пересечением с улицей Луначарского, сообщает Департамент транспорта администрации города. Это было последнее сообщение выпуска. Андрей Дюженков, служба новостей медиагруппы «Магма».
0: Партнерский материал от филиала «Азот» компании «Уралхим». В корпоративном музее «Азота» в честь празднования Дня Победы прошли киноэкскурсии для школьников и студентов в рамках проекта «Как это было? Маленькие истории больших побед». В мае мероприятие посетили около 150 учащихся. Проект инициирован депутатами Березняковской городской думы сотрудниками «Азота». Он посвящен Великой Отечественной войне и Дню Победы. Главная цель – воспитание патриотизма в подрастающем поколении, гордости за своих предков и сохранение исторической памяти о героях. В основе киноэкскурсии 3 видеопроекта, созданных пресс-службой «Азота». «Дети войны», воспоминания березняковцев, переживших в детстве смерть близких, оккупацию, голод и лишения. «Здравствуйте, мои родные», реконструкция фронтовых писем азотчиков и «Письма 21 века», где современные школьники пишут своим прадедам письма размышления о войне и подвигах. По словам Елены Неждановой, руководителя корпоративного музея филиала «Азот», со дня Великой Победы прошел уже 81 год. К сожалению, очень мало информации сохранилось о подвиге наших земляков, сотрудников «Азота». Наши киноэкскурсии раскрывают подвиг простого березняковца, рядового солдата Красной Армии. Это живые свидетельства о войне, фронте и работе тыла. Истории наполнены деталями о близких людях, наших прадедах или прадедах наших друзей, знакомых, о людях, которые жили в домах по соседству и ходили по тем же улицам, что и мы сейчас. Надеемся, что киноэкскурсии обязательно останутся в памяти молодежи.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
2: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий. Проезды работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
3: 29 29 99. В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 29 01 01.
4: 29 01 01.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
4: 299-660.
5: Белое радио.
6: 96,6 FM.
7: Белое радио.
3: Личное дело с Дарьей Шаховой.
8: Всем привет, и это подкаст-шоу «Личное дело» с Дарьей Шаховой на Белом радио. А это значит, что у нас сегодня в гостях еще один харизматичный, яркий, интересный человек, березниковец, который делает наш город краше, лучше и прославляет его далеко за пределами даже Пермского края. Я говорю о главном художнике Березниковского драматического театра и о художнике в самом большом смысле этого слова Евгении Балдиной. Женя, здравствуй.
9: Здравствуй, Даша.
8: Я очень рада, что ты согласилась прийти к нам в студию. Я хотела это сделать еще год назад. И вот сейчас эта встреча наконец-то состоялась. Как твое настроение, как твои впечатления?
9: Я очень рада, что я сижу в этом кресле рядом с тобой, потому что на самом деле это была одна из моих мечт. Побывать в студии Белого радио.
8: Да, а почему?
9: Но мне нравится очень музыка Белого радио, если... Причем в моем окружении это радио является любимым. Mm-hmm. То есть почти у всех моих друзей, когда мы едем в автомобилях, играет именно оно. А мне эта музыка очень близка. А так как я являюсь меломаном, то я рада сегодня здесь очутиться.
8: Ну вот... По любви, получается, да, встреча состоялась.
9: Да. Все нужно делать по любви, как сегодня я читала на холодильнике наклейку.
8: Прежде чем мы поговорим о творчестве, об искусстве, обязательно очень подробно, это все очень интересно, хотелось бы все-таки начать от истоков. Скажи, ты урожденная березниковка, березниковец?
9: Я родилась в Березниках 22 августа. Очень давно. Да, не будем говорить о возрасте. Да, я родилась в Березниках, я выросла в Березниках. Единственный период, когда я не жила в Березниках, это когда я училась в институте.
8: Угу. Прежде чем поговорить об институте, все-таки какие-то яркие воспоминания детства, потому что в любом случае мы все родом из детства, как говорится, и когда вообще возникло желание стать именно художником, и кем ты мечтала быть в детстве вообще?
9: Я жила в районе Абрамова. У нас там был клуб «Огонек». Знаете, раньше во дворах были клубы для детей. Вот, и у нас там был клуб, и я ходила в несколько студий одновременно. «Золотая рыбка», в танцы народные. Я ходила лепить из глины. Но самое яркое, такое у меня впечатление было, которое очень сейчас играет на мое творчество, я ходила к Рене Евгеньевне Бутуриной в кукольный театр.
8: Угу.
9: Да. И Рена Евгеньевна проживала там в соседнем доме, и однажды она пригласила меня к себе домой. Вот, наверное, в тот день мой мир перевернулся. У нее была небольшая квартира однокомнатная, где были полки, и вот на этих полках стояли куклы разных стран. Они были марионетки, они были ручные куклы, перчаточные, ну, планшетки разные, да. И я стояла, не знаю, обалдевшая, наверное, вот по-другому это никак не назвать. И она мне рассказывала, вот эти куклы там из Чехии, это вот Германия. Так как у нас в России это на самом деле не очень развито, да, и до сих пор кукольный театр, так скажем, не котируется среди театралов, но вот сейчас набирает обороты, правда. И я тогда, конечно, с ума сошла. По-другому это не...
8: Сколько лет тебе было?
9: 8-9, где-то так. Самое интересное, мы сами изготавливали куклу перчаточную. У меня был Петрушка, вот. И ты вот со своей ручной куклой, которую ты сам изготовил, выступали. Ну, где мы выступали? В доме пенсионеров, в школах, во дворце пионеров. Вот. И у меня папа тогда умел печатать на печатной машинке, и он нам распечатывал сценарий. Прикольно было.
8: Так. Всех. А, и тогда ты решила, что...
9: Нет, я тогда не решила. У меня была мечта быть водителем автобуса. Потому что моя тетя Валентина Васильевна была тогда водителем троллейбуса. И она мне всегда говорила, что человек, чтобы быть счастливым, должен очень любить тем, чем он занимается. И она мне приводила себя в пример, говорила, я каждый день иду на работу, как на праздник. И в моем детском уме был как бы сформированное представление о том, что самые счастливые люди – это водители.
8: Mm-hmm.
9: Да. Но так как мне не хотелось быть как все, я думаю, ну... это водители автобуса только мужчины, а я вот хочу быть первой женщиной.
8: Так, и в какой момент все изменилось? В какой момент появилась живопись?
9: Все изменилось в тот момент, когда я после 9 класса пошла поступать на автослесаря. И меня не взяли.
8: Почему?
9: Потому что я женщина. А раньше водитель автобуса должен был сам ремонтировать автобусы. Не было автопарков, в отличие от троллейбусного депо. И мне объяснили так очень понятливо, что а как ты движок будешь поднимать? Ну, это же надо и лебедками, и всем уметь. У тебя сил просто не хватит. Но меня даже так немножко прикричали в приемной комиссии. Я очень расстроена, ушла и поняла, что, ну, раз нельзя, значит, это не будет моей мечтой. Вот. И уже будучи в 10 классе, я познакомилась с девушкой, которая была у меня старше лет на 6, наверное, и она училась на художника. А мне всегда нравилось рисовать. У меня папа хорошо рисует. У меня, в принципе, есть корни известного художника при царе. Вот. И... Ну, у меня всегда были данные к рисованию.
8: Так, но для того, чтобы поступить, насколько я знаю, это был Нижний Тагил.
9: Да.
8: Да. Ты училась там.
9: Да.
8: Там говорят, ну, во всяком случае, по выпускникам я имела дело не с одним выпускником. Угу. Так называемого худграфа. Это факультет в педагогическом, да?
9: Да,
8: университете. Вот. Чтобы туда поступить, там же надо сдать рисунок, композицию. Да. Я так понимаю, что поступал это после 11 класса, а только в 10 этим заинтересовалась. Как так быстро? Как ты умудрилась вообще это сделать?
9: 1 сентября 97 года я с довольно наглым лицом зашла в школу искусств имени Старкова. Там сидела приемная комиссия. Я до сих пор помню выражение их лиц, когда я захожу и говорю, я собираюсь поступать на худграф. мне надо получить ваше образование. На что Вера Меркурьевна ответила: не познавато ли?
8: Логично, я тоже так думаю, закономерно.
9: Не познавато ли, то есть 11 класс, 1 сентября. Я говорю: да нет, ну, у меня есть такая цель. И меня посадили, ну, как бы для пробы, то есть меня приняли, посадили самым маленьким возрастом, где я себя где-то недели две чувствовала Гулливером в стране лилипутов. И каждые две недели меня стали переводить в класс старше, потому что я действительно давала результаты. И месяц через 2,5, может быть, больше, я очутилась в классе выпускников, которые до меня учились уже 6-й год. Мы были самым первым выпуском школы искусств имени Старкова.
8: Угу.
9: То есть они обучались там с 91-го или с 92-го года, и я вот всего год. Но я полностью ушла в обучение, то есть я рисовала очень много. И в итоге в мае, там, в начале июня, я получила диплом школы искусств имени Старкова с отличием. То есть у меня была такая цель, но самое интересное это было позже, когда я уже приехала поступать с подготовительными курсами, с двухнедельными. Я сдала рисунок, живопись, композицию, черчение. Все было прекрасно. Но самый страшный экзамен, который на тот момент являлся для меня, это русский язык. И, естественно, я его завалила с провалом, с большим. И не поступила. То есть первый год я провалила, да, из-за русского языка. Моя мечта не сбылась. А мечта у меня была стать художником не потому, что я хотела быть художником, а потому что та девушка Елена рассказала мне, что худграф – это огромная семья, где каждый друг за дружку, где каждый знает друг друга, 250 человек, да, и все как… Ну, а мне не хватало этого в тот момент. То есть мне не хватало вот этой дружбы, я довольно-таки была необщительным ребенком, вот, и… То есть цель-то была очутиться вместе, а не получить профессию. Угу. Вот как. И даже когда я не поступила, я пошла учиться в 28-е училище в корпус художников на год. Я училась, очень хорошо училась. Мне разрешали посещать только спецпредметы. Все остальное время я ремонтировала корпус художников, штукатурила и красила. Вот. На следующий год у меня тогда... одноклассница, с которой я училась в школе, училась уже в МГУ на факультете журналистики. И мы с ней посчитали, что следующий год будет юбилейный для Пушкина. И свободная тема наверняка будет посвящена Пушкину. И вот мы с ней 3 сочинения Пушкина выучили наизусть. С запятыми, с ёжками.
8: С орфографией.
9: Да, с орфографией, со всеми поварёшками.
8: Угу.
9: Вот, и я на следующий год поехала и сдала все на отлично.
8: Какой лайфхак, да. Вот это подготовка.
9: Да. То есть, если вы хотите сдать русский язык, то поинтересуйтесь, чей будет юбилей.
8: Угу. Итак, у нас получается, ты поступила.
9: Да, я поступила.
8: И училась там тогда, на тот момент, 5,5 жили,
9: 5.
8: Да? 5. А как проходили студенческие годы? Когда ты от желания оказаться в сообществе, ну, в тусовке, как бы мы сейчас сказали, ну, вот в этом кругу единомышленников, вот это желание трансформировалось именно в желание профессии. И что я понимаю, что я с этим свяжу свою жизнь. Вообще было ли такое, или просто так получилось?
9: А не было. Не было. То есть за 5 лет... Несмотря на то, что преподаватели говорили, что я очень талантлива, и прошло больше 20 лет, как я получила диплом, меня до сих пор приводят в пример. В этом университете ты об этом,
8: да,
9: знаешь.
8: Да, я об этом знаю, конечно.
9: Ты об этом знаешь. То есть меня приводят в пример как очень талантливого человека, как талантливого студента, но все 5 лет я не относилась к этому как к будущей профессии. То есть я... прекрасно жила, я была счастливым человеком, ну, в тот момент. Мне нравились мои друзья, люди, то, что это все менялось в плане того, что, ну, 5-й курс заканчиваю, да, появляется 1-й. И вот эта вот тусовка, да, то есть, ну, это тусовка, по-другому никак не назвать. Но у меня не было никогда ощущения, что я хочу стать художником. Даже в тот момент.
8: Угу.
9: То есть я просто проживала 5 лет в моменте. И когда я окончила этот университет, ко мне опять же не пришло это понимание. Оно не пришло еще очень много лет. После института, ну, очень многие знают, да, что я работала 12 лет на памятниках в Березниках.
8: Тут я не знаю, расскажи.
9: Да? Ну вот. Да. Когда я получила диплом, мне один художник, не будем говорить его фамилию, сказал, что в Березниках художнику нигде не заработать, кроме как на кладбище.
8: Простите.
9: Да. Я пошла работать туда, где, ну, можно сказать, прожила 12 лет своей жизни. И все это время я не рисовала, такого ничего не делала, творчества. Я работала дизайнером, то есть постоянно моя работа, я была дизайнером полиграфии, очень успешная. У меня, причем, Ависма у меня тогда отправляла в МГУ, то есть у меня повышение курсов было. Я училась у таких преподавателей, как у профессора Яковлева, и давала большие перспективы, то есть, ну, типографику изучала, вот это вот все. Но мне нравилось. И, получается, после работы, да, и в летний период у меня были памятники. Вот. Ну, конечно же, я жила прекрасно. То есть я могла себе позволить намного больше, чем другие мои сверстники. Но в какой-то момент я почувствовала, что что-то со мной не так.
8: Угу.
9: Вот не то. Не так, не то. Я занимаюсь не тем.
8: Ну, то есть благополучие да. есть, достаток да. есть, признание есть.
9: Да.
8: Такое, ну, какое-то уважение профессиональное есть, а ощущение того, что это ты...
9: Что нет. я иду не своей дорогой, оно присутствует. Я решила для себя... То есть у меня была накоплена некая сумма денег, что я проведу год, как сейчас модно, саморазвитие. Да, буду изучать разные темы, читать книги, смотреть фильмы. И я попробую найти себя в этом пространстве. На это мне понадобилось... Ну, то есть я посчитала, что на эту сумму, так как я привыкла жить, я проживу год-полтора.
8: Угу.
9: Я уволилась со всех работ и начала работать над собой, над своей головой, над своими мыслями. И в тот момент мне казалось, что у меня это все получается.
8: Угу.
9: Но... Оглядываясь назад, я просто понимаю, насколько я в тот момент была глупа. Может быть, когда-нибудь, лет через 12, я вновь скажу, что вот сейчас, сидя с тобой, я опять глупа. Ну, потому что каждый период жизни мы по-разному видим. Но тогда мне казалось, что я сделала правильный выбор. И я стала понемногу рисовать. Это была графика, тушь. У меня до сих пор дома висят работы, которые я тогда изобразила. Вот. Но так как еще в студенческие годы я давала огромные результаты, то есть у меня была там выставки и в Мексике, то есть по всему миру, там. У меня есть Италия, там, это Биеннале, вот эти все графические. Mm-hmm. Ну и первым делом я вернулась к графике. А потом пришел такой момент, когда уже денежка заканчивалась. Мне послали испытание.
8: А какое испытание послали Евгении Балдиной, мы узнаем после короткого включения самой лучшей музыки на наших волнах, на волнах Белого радио. Я напоминаю, что у нас в студии художник Евгения Балдина, и это подкаст-шоу «Личное дело» с Дарьей Шаховой. Вернемся к разговору через несколько минут.
3: «Личное дело» с Дарьей Шаховой.

0: Личное дело с Дарьей Шаховой.
1: И это снова подкаст-шоу «Личное дело» с Дарьей Шаховой. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня невероятная Евгения Балдина, художник во всех смыслах этого слова. И мы беседуем о жизни, о ее творческом пути. И мы остановились, Жень, с тобой на том, что тебе послали какое-то испытание. Что же это было за испытание?
2: Ну, их было два. Первое испытание меня... так скажем, папу на несколько месяцев выбили, ну, по состоянию здоровья, так скажем, из привычного моего ресурса. И у нас было принято решение в семье, что, ну, там, мама помогает папе, да, у брата тогда жена родила первенца, то есть они занимаются своими, да, своей семьей, а мне надо пожить на даче.
1: Угу.
2: То есть мне надо поливать, мне надо копать, мне надо вести, ну, то есть быт, к которому я не привыкла.
1: Да. А ты до этого год жила в книгах, фильмах, да, и, да, рисовании.
2: Да. Ну, начинала рисовать. Mm-hmm. Вот. И одна моя знакомая из Нижнего Тагила однажды попросила меня вырезать ей бога Велеса.
1: Mm-hmm.
2: Да. И вот я сижу на даче, понимаю, что я не смотрю телевизор. Днем я успеваю все сделать в огороде. А чем мне заняться вечером? И тут я вспоминаю про просьбу своей знакомой. Пишу ей. Я говорю: Юль, а в силе до сих пор Велес-то? Она говорит: да, конечно. И у меня тогда еще ни инструмента толком, ничего не было. Я поехала в строительный магазин, купила обычные стамески. И вот тогда первый раз я попробовала резать по дереву.
1: Угу.
2: Да. Но с таким инструментом, который продается в строительном магазине, не... не... короче, он не подходит для резьбы по дереву. Я очень долго ковырялась. Очень долго ковырялась, и в перерывах, ну, останавливаясь в там, художественной, скажем, резьбе, я решила сделать деревянные кораблики.
1: Угу.
2: Прямо деревянные кораблики, которые плавали бы, знаешь, как вот, угу, детские кораблики. И они были разных форм, их было 7 штук. И каждому я дала имя.
1: Угу.
2: Среди них была любовь, удача, надежда, вера,

0: еще радость. Вот. Я помню, даже об этих кораблях вышла статья где-то в августе. То есть, ну, они были нереально красивыми. Это правда. То есть я прямо вышивала, расписывала паруса, там, вот это вот все. Я их красиво фотографировала на фотоаппарат. Это, чтобы в бочке, знаешь, у меня там бочка, вот, и я прям, чтобы с отражением. Там, ну, прикольно было. Вот, я сделала за это лето вот эти корабли. Сделала корабли и раздарила их своим друзьям. Ну, их отсняли. Была статья в фильме, называлась «Корабли в моей гавани». Не взлетим, так поплаваем. И вот папа, получается, за лето пришел в себя. Сентябрь, а в октябре я попадаю в больницу. То есть со своим диагнозом. У меня начинаются свои испытания. И я помню, лежу, а так как полиграфия все равно частично осталась в моей жизни, и многие клиенты до сих пор ко мне обращаются. Ну, то есть я там годами, да, веду там что-то, ребрендинг, там вот эти вот все вещи, все равно, ну, как бы бывают, обращаются. То есть их немного, но они есть. И вот она, одна из бизнесменов нашего города, приезжает ко мне домой, а я, ну, там, после лечения, там, она говорит: «Жень, ну что ты вот лежишь? Ну что ты раскисла? Ну все нормально же. Как бы здоровье сейчас поправишь, там все. Вот сидишь дома, взяла бы это. Вот мне, говорит, так нравились твои 7 кораблей, которых ты сделала. Но я бы хотела, если бы себе вот приобретать, чтобы они на стенах висели. Вот сделай мне там маяк, корабль, там что-нибудь сделай». Я говорю: «Так у меня инструмента даже нормального нет». Она возвращается через какое-то время и говорит: «На тебе стамески моего папы». То есть у них в гараже там лежали стамески, папин инструмент, она мне их отдает. Говорит, и привозит еще там несколько заготовок. «Вон, занимайся», говорит, «приходи в себя». Вот. Ну, я начала потихоньку, как бы вот мне понравилось, то есть я резать начала. И все время стала слышать такую фразу, что дерево лечит. То есть приходила, помню, на Агроснабе, там, ну, обрезки забирала это, в столярке. И они говорят: «Правильно, правильно, давай, дерево лечит, давай, забирай». Вот. И я там что-то колотить начала, там какие-то щиты, там что-то делать. Вот. Мне очень понравилось. И я помню, что когда меня уже положили в больницу, и после операции я вышла из больницы, и у меня первая мысль была, что мне надо вернуться к творчеству. Мне надо творить, мне надо резать, мне надо что-то делать. И я через 2 недели сняла помещение на Швейников-1, мастерскую. Сделала там сама ремонт. Ну и очень многие люди знают о том, что у меня долго была мастерская под названием «Белая ворона». То есть около 7 или 8 лет. То есть я находилась на Швейников и там творила. Но самое прикольное, наверное, произошло в тот момент, когда год я провела в творчестве. И у нас в городе проходит осенний вернисаж, выставка каждую осень. И тогда впервые я решила показать то, что я сделала за год. А так как там художников у нас в городе много, и вот на этой выставке может участвовать любой желающий. Там дают всего 1 метр, ну, погонный, то есть по высоте. Я поняла, что мои работы не влезут, и я тогда сколотила такой щит 2 метра высотой, на 1 метр шириной, такую стойку изготовила, да, и которую мы вставили не на стене, а дверной проем. Ну, как бы так немножечко прикрыли. За счет этого я смогла показать работы. Как бы это. Вот. И у себя в интернете, на странице, я размещаю пост о том, что вот, впервые я решила показать людям о том, что я делаю. И после выставки к Новому году эти работы можно будет приобрести.
1: Барабанная дробь.
0: Да, барабанная дробь. Мне написала в личку немка. Говорит: «Женя, это правда, что ваши работы можно будет купить?» Я говорю: «Да». Я говорю: «Ну, через месяц, когда выставка завершиться. Ровно через месяц она мне пишет: Женя, я бы хотела обговорить с вами работу приобретения. Я говорю, выбирайте, какую работу я там скажу вам. А у меня там корабли, маяки, все, uh-huh. рыбы. Потому что первое, то есть у меня море внутри, uh-huh. говорят, этот период, очень первый мой период творчества после возвращения, это было море внутри. И она говорит мне, а я хочу все ваши работы.
1: Я говорю, в смысле? Все, которые представила?
0: Я хочу все ваши работы. В этот момент я поняла, что я пошла своей дорогой.
1: Угу.
0: То есть это было подтверждение свыше, что я выбрала свой путь. Этими работами они с мужем украсили свою частную гостиницу на острове Масала в Финляндии.
1: Угу.
0: И еще в течение 3 лет они покупали все, что я делаю.
1: Так, значит, так мы оказались на нужном пути, ты оказалась на нужном пути. Ты заговорила о том, что первый период после возвращения к творчеству это было море внутри, а можешь рассказать об остальных периодах, которые последовали за этим периодом? Давай.
0: В детстве у меня было много мечт. У меня сейчас много. То есть я мечтала летать, я мечтала плавать, я мечтала быть водителем автобуса. И следующий период – это я вырезала маленькую девочку.
1: Угу.
0: Маленькую девочку. И все ее мечты становились автобусом с пассажирами. Девочка летит на воздушном шаре. Девочка плывет. Девочка mm-hmm. ездит на поезде, все. То есть это такое маленечко было сказочное. Не знаю, видела ты, не видела такие работы у меня.
1: Я фотографии наверняка встречала.
0: Да, на фотографиях. У меня единственная работа из той серии, которая осталась, это автобус номер 13. Я же мечтала быть именно водителем автобуса номер 13, и на обратной стороне этого автобуса на днище написано: художник, который мечтал стать водителем автобуса номер 13. Так называется эта работа. Вот. И тот период творчества, после моря внутри, назывался у меня «Большой мир маленькой девочки». Эту выставку я делала в Березняковском музее. Вот. И очень было тогда приятно, что выставка имела успех, что березняковский зритель очень полюбил эту выставку и ежедневно было большое посещение. Следующий период творческого, это был самый, наверное, длительный, он был около 4 лет.
1: Угу.
0: Это «Большая гора».
1: Угу.
0: «Большая гора», и этот проект... Не потому, что я живу на Большой горе, а я действительно живу на Большой горе. Это о внутреннем стержне человека. О том, mm-hmm. когда ты поднимаешь руки, и ты ощущаешь, что я большая гора. Вот в этом периоде я обратилась в творчестве к своему роду.
1: Mm-hmm.
0: То есть очень много работ было посвящено моим дедушкам, моим бабушкам, моим прабабушкам, моим прадедом.
1: Угу.
0: Очень многие вещи из этого периода были изготовлены из вещей, которые принадлежали моему роду.
1: Да, это как раз особенность твоего художественного почерка. Это твоя индивидуальность, твои работы ни с какими другими вообще перепутать невозможно. Это тогда началось,
0: да? Это
1: в
0: Большой горе.
1: Именно в этот период тебе в голову пришла эта идея взять заряженную конкретную вещь, заряженную историей рода, конкретной семьи, и сделать из этого художественное высказывание.
0: Начало было на море внутри.
1: Ага.
0: То есть, я, допустим, для кораблей использовала крышки от бочек.
1: Угу.
0: Половинка. Когда кадушка, закрывается, огурчики.
1: Нет, именно то, что это вещи твоих родных, получается, ты делилась...
0: Но это было на море внутри.
1: Да?
0: Это было... То есть у меня Мадонна изготовлена на крышке от бочки зерновой моего прадеда.
1: А, вот как.
0: Да.
1: И здесь, получается, это появилось новое прочтение.
0: Новое прочтение, я решила полностью уйти в это.
1: Угу.
0: То есть не просто... То есть если там я использовала и новодел, да, то здесь я решила, что я полностью хочу использовать вещи. И мне однажды в интервью в одном так, пошутили. Женя, а что вы будете делать, когда закончатся вещи вашего рода?
1: Угу.
0: На что я в шутку ответила. Ну, я куплю себе старый дом, начну его разбирать. Ну, и...
1: Найду вещи другого рода.
0: Нет, не другого рода. И на эти деньги я буду строить дом рядом. Я пошутила. Но через 2 года это стало реальностью. Я действительно купила себе дом, которому было по документам 125 лет на тот момент. Официального.
1: Угу.
0: Вот. Я какие-то вещи из него. Но самое интересное стало происходить позже, когда люди мне стали присылать свои вещи своего рода. То есть они говорили, нам выбросить жалко, а вы это увековечите в искусство.
1: Угу.
0: То есть у меня есть постоянные поставщики.
1: Угу.
0: То есть у меня 3 постоянных поставщика, которые вот присылают мне периодически фотографии, но я беру не все.
1: Угу.
0: И у меня есть закон. Вот прямо вот закон, который я табу никогда не нарушу. Я никогда не возьму вещь без разрешения. Вот как, ну, некоторые говорят, да что там по старым домам ходят, да там собирают, мародерствуют, там это вот все. Никогда. Потому что я знаю, что без разрешения эти вещи брать нельзя. То есть это должны мне отдать или родственники, да, или новые хозяева, или, ну, или я становлюсь хозяином этой вещи.
1: Угу.
0: Только тогда это работает. Потому что мне очень часто говорят, что мои работы напоминают иконы.
1: Да, так и есть.
0: Вот. Моя бабушка мечтала, что я стану иконописцем. Это, кстати, единственный родственник, который очень радовался тому, что я стану художником.
1: Угу.
0: Потому что в тот момент, когда я поступила в университет, они с дедом как раз достраивали храм Соликамский.
1: Mm.
0: Деревянный. То есть мой дедушка с бабушкой построили в Соликамске старообрядческий храм, который на Крестовке. И они думали, что когда я получу образование, что я виноградной лозой распишу и все. Но что-то пошло не так.
1: Почему? Просто пошло так, просто не так, как это представлялось, так или иначе. В какой момент произошел вот этот перелом, когда из художника в Березниках, любимого, ты вышла на федеральный уровень? Ну вот я, простите меня, за тут такая поэзия льется, а я тут про федеральный уровень. Но все-таки было же какое-то событие, которое вот провело черту. И сейчас то, что происходит сейчас, ты, естественно, нам про это расскажешь, но вот где начался путь к Кремлевскому выставочному залу? Вот где эта точка бифуркации?
0: 5 лет назад я пришла работать в Березниковский драматический театр.
1: Да, как тебя угораздило попасть вот в БДТ?
0: Я уже сегодня говорила своей подруге и повторюсь, что самые интересные встречи, которые у меня были в жизни, это встречи с таксистами. Вот если ты хочешь поговорить с Богом, поговори с таксистом. Я не знаю, как у других, но это на самом деле правда. То есть иногда садишься, и тебе человек вот ни с того ни с чего отвечает на все твои вопросы. Когда я купила дом, начала строиться, в этот же день, вернее, не начала строиться, в этот день я потеряла, в этот момент мы пропустили, да, что был такой период, когда я вновь пошла работать в корпорацию, верстать газету, ну, там, несколько часов. День меня это совершенно... То есть, ну, я имела, ну, как бы, стаж работы, да? То есть в мастерской же мне никто стаж не давал. То есть для стажа я пошла работать. Вот, у меня загруженность была 2 дня, и меня это вполне устраивало. То есть 5 дней я в мастерской, 2 дня я работаю. И проработав там где-то около полугода, начинается ковид. Начинается наш любимый ковид, который изменил жизни очень многих людей. И начинается... Самый первый локдаун, когда нас Владимир Владимирович попросил недельку посидеть дома. Так вот, в тот момент я жила в однокомнатной квартире на 1-м этаже, где полностью весь вид закрывали деревья. У меня всегда была темь, закрыты шторы, и я такой, знаешь, полуподвальном помещении, можно сказать, находилась много-много лет. И вот нас закрывают на локдаун. Я в этот момент понимаю, что я не хочу, чтобы еще раз в моей жизни повторилось что-то подобное. Я звоню риэлтору и говорю, я согласна на любые условия, но я хочу домик в деревне.
1: Угу.
0: Вот, локдаун заканчивается. Это было 28 апреля. Я покупаю себе в обед... Утром я покупаю себе землю, беру ипотеку.
1: Угу.
0: А в обед иду на работу, и мне сообщают о том, что моей должности больше не существует. И я шла и говорила, господи, ты что, шутишь надо мной? Я 10 лет шла к тому, угу, чтобы решиться женщине в одного строить дом.
1: Угу.
0: А ты шутишь надо мной? И в этот момент мне позвонили с незнакомого номера. Сказали, здравствуйте, Евгения. Я говорю, здравствуйте. Вы не хотите продать свою квартиру? Я говорю, в смысле? Ну, то есть это все в один день.
1: Угу.
0: 28 апреля 2020 года.
1: Угу.
0: Я озвучиваю сумму и говорю, торга не будет.
1: Угу.
0: То есть я не подавала ни объявления, ничего.
1: Угу.
0: Мне просто позвонили, объяснив тем, что они ищут на первом этаже в моем доме однокомнатную квартиру.
1: Угу.
0: И я в тот момент, видать, в стрессе, даже не подумала о том, что я незнакомому человеку скидываю документы на проверку в своей квартире. Представляешь,
1: mm-hmm,
0: что творилось? То есть я в шоковом состоянии отправляю, и мне отвечают, наш юрист проверил ваши документы, все в порядке. Когда вы готовы на сделку? Да хоть сегодня. Квартиру я продала на следующий день.
1: Без торга?
0: Без торга.
1: Так.
0: Я продаю квартиру. Я начинаю строить дом. Соседи смотрят на меня, так скажем, очень возбужденным взглядом. Они не, то есть, чтобы ты понимала, что мы с папой вдвоем, да, даже окна сами вставляли.
1: Обалдеть.
0: Да. Там был старый дом, был сруб для нового дома. На какие-то работы, которые мы не могли выполнить, я нанимала.
1: Угу.
0: И вот на ту сумму с продажи квартиры мы выстроили коробку, в которой можно более-менее существовать к сентябрю. 10 октября я заехала в этот дом. Естественно, я была в поиске работы постоянно. Но почему-то на меня соглашалась только Москва. Но тогда было очень сложно в тот период найти работу, потому угу, что реально очень много было сокращений, было очень много там закрытия бизнесов. И меня никто не брал.
1: Угу.
0: То есть хотя резюме подавала, но как бы нет. Но самое интересное, все эти месяцы мою ипотеку оплачивал мой подписчик из Лондона. Обычный электрик в метро Лондона.
1: Сумасшедшая история,
0: да,
1: какая.
0: Который мне просто сам предложил свои услуги, чтобы я не волновалась. Говорит, что же, говорит, мне сложно, говорит, вот эту сумму сразу оплачивать, но я готов разделить ее на 4 части, так как у нас зарплат по пятницам. Я готов вам по пятницам переводить часть своей зарплаты. И он это делал до того момента, то есть это там, он начал мне помогать там сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь.
1: Угу.
0: И в феврале месяце я сажусь в такси, и мне говорят, девушка, которая периодически, получается, так как у меня нет своего авто,
1: угу,
0: мне за продуктами раз в неделю, да, приходилось ездить там, из магазина ездить. Я сажусь там, она мне периодически помогала там, что-то привезти, что-то забрать.
1: Uh-huh.
0: Из столярки те же самые. Uh-huh. То есть, чтобы мне не ездить, я просто просила ее, как сейчас Яндекс.Доставка, да? Uh-huh. Тогда ее не было. И она едет такая, она говорит, слушайте, я тут БДТ видела вакансию, про вас подумала. Я захожу, приезжаю домой, захожу, а я не была подписана
1: uh-huh
0: на БДТ вообще, то есть никаких соцсетях. Я хожу, требуется столяр. Думаю, да женщину, да никогда в жизни не возьмут. Я день хожу, два хожу, три хожу. В итоге решаюсь позвонить. И вот 5 лет, как я работаю в театре. Я пришла на роль столяра. Роль.
1: Вот, на роль в театр.
0: На роль. Да, на роль. Но через 2 года я стала главным художником Пересняковского драматического театра.
1: Вообще заколдованное место.
0: Я живу в заколдованном месте, ты не поверишь. Как сегодня соседка сказала, это же все твоя золотушечка. Бабушка там жила.
1: Мы продолжим нашу беседу. Я напоминаю, что у нас в студии художник Евгения Балдина, которая делится с нами историей непростой, полной чудес и каких-то невероятных совпадений, историей своего творческого и жизненного пути. Мы обязательно вернемся, а пока послушаем немножечко музыку.
2: Личное дело с Дарьей Шаховой.

0: Личное дело с Дарьей Шаховой.
1: И это снова подкаст-шоу «Личное дело» с Дарьей Шаховой, то есть со мной, и у меня в студии художник Евгения Балдина. И мы продолжаем путь вместе с Женей по перипетиям и невероятным событиям того, как Березняковский художник пришел к тому, что его работы выставляются в Кремлевском зале, покупают по всему миру. И, несмотря на это все, у нас Женя продолжает жить в Березняках и никуда отсюда не уезжает, что для меня лично странно. Мы об этом тоже поговорим, а пока мы вернемся к тому, где закончили. Женя пришла работать столяром в Березняковский драматический театр. Через 2 года она стала главным художником, а потом где-то в этот период произошло еще одно важнейшее событие, которое как раз-таки и провело черту. Следующая ступень, скажем так.
2: Но на самом деле ступень, Даш, произошла в середине, между вот этими 2 ступеньками. Ну, ты знаешь, что такое столярка в Березняковском драматическом театре.
1: Да, я знаю.
2: Да, где она находится. И вот тот момент, когда я на станке строгаю доски, и уже в тот момент, благодаря тому, что я пришла в театр, я доделала очень многие работы, которые годами ждали своего часа. Потому что где-то надо было подсветить мне, световики помогли, да? Угу. Где-то там мне надо было подрезать швею. Мне там для девочки на катке помогли чехол для чемодана шить, понимаешь? То есть каждый цех, он был причастен к моему творчеству. Вот, и я работаю в столярке, то есть я еще не главный художник. И вот я делаю выставку «Большой мир маленькой девочки» в нашем музее. И вот я строгаю доску. Вот можете себе представить такой момент? Вот он идет, да, там обороты, да, вот это 1000 оборотов строгаю, а я вот раз доску пропустила, два. Это надо... Ты доску запускаешь на строгань, ты должен обойти станок, натянуть ее, да, и вот у тебя вот такой вот процесс медитации, да, то есть с одной стороны ты запускаешь доску, с другой ты вытягиваешь, переворачиваешь, снова запускаешь, снова вытягиваешь. И так каждую сторону по 3 раза, ну, чтобы у артистов занос не было. Вот. А мы тогда делали спектакль, если я не ошибаюсь, Васу. Васа вроде была. И тут мне в голову приходит мысль, что я хочу выйти из этого подвала. Прикинь, что я хочу мировую известность. Никак иначе. Я хочу выйти за пределы своего сознания. Я хочу выйти за пределы своих возможностей. Я хочу выйти за границы. Я хочу ощутить этот мир, что нет ничего невозможного. Нет границ, нет городов. Окей?
1: Так, и?
2: Я поднимаюсь по лестнице, выхожу на улицу. И первое, что я делаю, набираю человеку, у которого у меня есть номер телефона. Это сейчас она директор Центрального выставочного зала города Пермь, Вера Каргашина. Мы с ней, ну, не так давно познакомились на выставке в Перми, где я не сама выставлялась. Там, ну, у меня подруга Марина Васёва, она разрешила мне несколько работ повесить на своем стенде. То есть ее фамилия и несколько моих работ. Вот. И так, благодаря как бы работе Мадонне, я знакомлюсь с Верой. То есть она ее очень захотела приобрести, но не приобрела. Так у нас, ну, что у меня ее контакт остался. Я говорю: «Вер, помогите мне, пожалуйста, выйти за пределы Березняков». Она говорит: «Я вас услышала». Она мне перезванивает, говорит, что она поговорила с одной галереей, со второй галереей, с третьей галереей, что мне надо позвонить по таким-то номерам, и меня готовы выслушать. И мне все отказали. То есть ни одна из этих галерей не захотела со мной работать, говоря о том, что я не серьезный художник. Мое творчество, ну, как бы не, если говорить жаргонно, да, не зацепит зрителя. Вот. Ну, то есть я не продажный художник. Но галереям же очень важно, чтобы еще...
1: Я понимаю, да. И как ты это пережила?
2: Я очень сложно это пережила. Но через несколько недель открывался Арт-Пермь. И тогда я решаюсь бомбануть кредитку. Да, бомбануть кредитку и поехать на Арт-Пермь. Заплатить за стенд. Ну, чтобы люди понимали, да, что участие в выставках – это не бесплатное мероприятие. То есть это транспортные расходы, это аренда своего стенда. То есть это...
1: Проживание твое.
2: Это проживание, пропитание. И все это художники делают за свой счет. Ну, чаще всего за свой счет. Очень редко, когда люди попадают там, ну, под какие-то субсидии. Ну, сейчас, кстати, начали практиковать, да, что Пермский край помогает.
1: Ну, тогда этого не
2: тогда
1: было.
2: Этого нет.
1: Да и вообще ты не серьезный художник.
2: И вообще я не серьезный художник. И вот я приезжаю на эту выставку и становлюсь звездой. Звездой, потому что рядом со мной люди, они, им очень нравится мое творчество. Мы, так скажем, кредитку я отбила в первый же день. Вот.
1: И... То есть пошли продажи, пошли стали покупать. То есть то, что тебе инкриминировали как слабое место, непродажные.
2: И вот все вот эти люди, которые 2 недели назад мне сказали «нет», стали крутиться вокруг меня. То есть, ну, то есть у них понимание в голове. Это можно, конечно, потом все вырезать, но это надо рассказать.
1: Нет, это обязательно. Вот это как раз мы и расскажем.
2: И такой был момент на центральных аллеях, ну, чтобы ты понимал, на выставках, ярмарках, всегда находятся самые крутые, самые престижные галереи страны. И там находилась галерея под названием «Луна», Нижний Новгород. Они были самые первые. Тогда они представляли Мгера Чатняна, армянского художника. Мне, кстати, не сказала, да, о том, что я являюсь не только художником, но и коллекционером. Вот в моей коллекции сейчас уже есть 2 работы Мгера. Вот. Ну, вообще, у меня очень интересная подборка работ. Вот. И я тогда влюбилась в его работу «Друг». Но она у меня.
1: Купила.
2: Она у меня сейчас, да. То есть она моя. Она висит у меня в доме. Я на нее любуюсь. Там, так скажем, старик с бородой такой седой. И у него белый пес рядом. Вот прям. А я же люблю свою собаку, да? И вот у меня такое прочтение дружбы. Я ходила каждый день смотреть на эту картину. Знаешь, приду, стою, а там вот эта девушка, Ксения, которая галеристка. Я говорю, какая прекрасная работа. И она мне начала рассказывать, то, что Мгер живет в армянской деревне, что он почти отшельник, что он ни с кем не общается, что у него, ну, как бы жизнь такая. Вот он, что он рисует, пишет. Пишет. Масло у него, значит, пишет. А, что он пишет местных жителей. У него такая еще была рядом работа здоровая, ну, 2 метра, наверное. Садовник такой с цветами. Вот. Я прямо с такой любовью ходила, смотрела на эту работу. И каждый день приходишь, представляешь, да? А чтобы ты понимала, что ты должен с 10 до 8 вечера отстоять, пообщаться с людьми. И вот я перед тем, как мы уже приходим чуть пораньше, я приходила смотреть на эту работу. До слез. Настолько она меня трогала. В тот момент. Я, кстати, хочу сказать, что каждый период жизни... Да, как... трогает разное всегда. То есть вот сейчас меня, вот, допустим, тронуло, а через 2 года ты перестанешь вообще смотреть на эту картину, уберешь ее на полку. Но у меня такого нет, конечно. Вот. Я люблю все, что у меня есть. И вот. Я хожу, смотрю. И вот однажды там где-то в середине, ну, выставки обычно проходят 10 дней, подобно. В середине где-то периода я смотрю, Ксюша стоит в пальто. Ну, день, а она стоит в пальто. Я говорю, а вы куда? Она говорит, так я домой собираюсь. Сейчас, говорит, у меня моя коллега приедет, вторая хозяйка галереи. Мы, типа, разделили пополам. Я говорю, вы даже не посмотрите мои работы. Она говорит, а вы что, художник? Я говорю, да. Она говорит, я бы думала, вы просто здесь работаете. Представляешь? И то есть... У нее уже такси ждет. Мы подбегаем, вот подходит эта Мария. Мы втроем бежим к моему стенду. Они смотрят на мои работы и говорят, вау, а давайте персоналку у нас. Я говорю, в смысле? Они говорят, ну вот у нас летом на июль есть свободное место. Давайте персоналку у нас. В Нижнем Новгороде. Представляешь? Я говорю, давайте. И все. Я готовлюсь к выставке. То есть, так как у меня работ почти не осталось после этой выставки, я очень плодотворно работала весну, начало лета. И на все свои отпускные столярки я нанимаю автомобиль. И мы едем в Нижний Новгород с водителем Андреем. 17 часов без остановки. Через 17 часов мы были в галерее в Нижнем Новгороде. Почему я ехала на автомобиле? Потому что я боялась, что в транспортной компании
3: что-нибудь
2: поломается, и я готова была на обратную дорогу.
3: Угу.
2: И вот представляешь, я потратила все свои отпускные для того, чтобы доехать туда, и не продала ничего. Ни одной. Даже открыточки.
3: Как?
2: Как? Представляешь?
3: Угу.
2: Офигеть.
3: Да. И это же еще один такой удар под дых. Как ты это пережила?
2: Я нормально это пережила.
3: Я так поняла, с юмором.
2: С юмором, да. Я с юмором это восприняла. Но девочки мне тогда предложили после окончания выставки, она всего 2 недели была, оставить работы на складе и зимой поучаствовать в арт-мире, международной выставке. И я соглашаюсь. И вот мой взлет начинается с того самого дня, когда мне предоставили стенд на арт-мире. И Нижний Новгород меня принял. И говорят, твой дом там, где тебя принимают. Вот это впервые в жизни меня приняли как художника. У меня даже есть видео, где мне люди посвящают стихи, посвящают песни, мне поют это, понимаешь? То есть я встретила своих коллекционеров. Я встретила... Сейчас это прямо уже мои друзья. Люди, с которыми я путешествую, с которыми я общаюсь. Которые стали моей семьей. Вот в тот момент, да, то есть я поняла второй раз после, ну, тогда с Финляндией, да, историю, что я опять на своем пути. То есть были небольшие трудности, которые я преодолела, да, и вот тебе благо. Ну и пошли разные приглашения.
1: Как сейчас обстоят дела? Что сейчас ты считаешь своим самым большим достижением, если сейчас вновь вот это понимание, что ты на своем пути?
2: Самое главное достижение, которое я жива.
1: Я имею в виду в творчестве.
2: В творчестве, да. Но это и есть творчество. Жизнь — это и есть творчество.
1: Ну хорошо, более узко. Именно где-то выставляешься.
2: Ну, на сегодняшний момент...
1: Да.
2: На сегодняшний момент я недавно, просмотрев, да, ну, то есть, знаешь, да, художники заполняют свое SV, это выставки, в которых ты принимаешь участие, список.
1: Так.
2: Так вот, моя выставка, получается, в 2019 году я сделала «Большой мир маленькой девочки», в 2020 году я бомбанула кредитку, в 2021 я выставилась на арт-мире. И вот с этого периода, да, прошло там 4 с небольшим года. За это время у меня в этом списке есть музей Фаберже.
1: Раз. Я загибаю пальцы.
2: Да. Эрарта.
1: Эрарта?
2: Да.
1: Угу.
2: Я была представлена в Эрарте. У меня персональная выставка в ЦВЗ. Это центральный выставочный зал города Перми. И это престижно на уровне России.
1: Угу.
2: То есть выставиться. Я вхожу в коллекцию Пермской художественной галереи со своей камарикой. И я была в Заряде. Это парк при Кремле, в Москве, где меня пригласили как участника с работой «Тишина». Это совместная работа с Московской, то есть это соавторство. То есть я делала деревянную часть, да, и Светлана Евдокимова, ну, стекло. То есть идея моя. Мы воплощали, так скажем, мою задумку. Вот. И мы представлены в Заряде. Это Кремль. Я головой прекрасно понимаю о том, что за такой короткий период это очень огромный и даже, ну, большой взлет. Вот. Я не могу сказать, где я буду дальше, потому что, во-первых, планы очень быстро корректируются. И если на выставку в Заряде 3 месяца отбирали профессора МГУ работы, то есть вообще это традиционные ценности, будет 17 выставок, это 5-летка. В этом году будет 6. И я прошла уже на следующую. То есть сейчас жизнь идет. Следующая будет вера. То есть на вере я тоже уже буду. И получается, все выставки традиционные ценности, да, и традиционная ценность, допустим, семья. Ну, то есть разные подтексты, да, будут. Я получила приглашение об участии этой выставки 17 марта. То есть меня не отбирали. Как я туда попала? Это чудо.
3: Опять?
2: Опять чудо. Несколько лет назад я была на семинаре, посвященном нетворкингу. Это о том, что ты с незнакомыми людьми никогда не должен говорить о политике, о деньгах, да?
3: И о вере.
2: И о вере.
3: О религии.
2: О религии. Прекрасно, да, закон?
3: Чудесный.
2: Чудесный. Так вот, на этом же семинаре я узнала о том, что надо постоянно знакомиться с незнакомыми людьми. И в первую очередь ты должен узнать, а кто этот человек, кем он является в этой жизни. Так получилось, что на той выставке, где я бомбанула кредитку, я познакомилась с художницей Анной Печориной. В тот момент она мне была полезна чем? То есть ты должен в нетворкинге узнать, чем человек может тебе полезен быть в будущем. Так? Я узнала, что она работает в магазине пермском, ювелирном, где есть галерея. И она устраивает персональные выставки художников в этом магазине ювелирном. Я на нее подписываюсь в соцсетях и через 2 недели буквально узнаю о том, что Аня переезжает жить в Москву, потому что она выиграла какое-то обучение на арт-менеджера. То есть она вообще все бросает в своей жизни, да? Ну, имеется в виду привычный свой. И едет на съемную квартиру в Москву для того, чтобы получить обучение в течение 6 месяцев. Оставляя даже своих детей в Перми. Бабушками с дедушками. Через полгода она их забирает, устраивается в одну московскую галерею. И насколько я знала, у нее вообще все успешно. Ну, то есть, и тут недавно, буквально пару месяцев назад, у нее появляется пост о том, что я ищу другую работу. А я знаю, что она успешный продажник, что у нее все хорошо. Понимаешь? То есть вот за 4 года мы ни разу не общались. Я пишу: Аню, у вас что-то случилось? Ну, говорю, может, я могу чем-то помочь там с работой, там, ну, что вы ищете? Так как у меня много знакомых, да? Она говорит: да нет, Женя, я, говорит, просто ищу работу стабильную, чтобы вот до 11 каждый день не работать. Представляешь? Я такая: ну ок, хорошо так хорошо. И проходит неделя, и она мне говорит: Женя, я хочу выставить вас в заряде. Она нашла работу в заряде. И как мне то знакомство 4-летнее обернулось? Представляешь?
3: Чудом.
2: Это чудо.
3: И снова чудо. И вот мы снова здесь, на стране чудес.
2: Да, и снова это здесь. И поэтому я вообще ничего не планирую. Документально у меня расписан весь год. До следующего декабря. Но формально перемены происходят постоянно.
3: Пространство для маневров всегда есть, и ты готова к тому, что эти маневры надо будет делать.
2: О, а это вообще отдельная история. Когда я первый раз приехала в Нижний Новгород, вот с той персональной выставкой «Большая гора», я познакомилась с Аликом Якубовичем, фотографом известным на весь мир, который мне задал 3 вопроса. Женя, ваша мечта? Как вы собираетесь зарабатывать миллионы? И готовы ли вы покинуть свою Чупину?
3: Покинь.
2: Вот. Я ему, конечно, ответила на все эти вопросы, и мы сейчас поговорим, наверное, о том, что готова ли я покинуть свой Чупин.
3: Да, вот как раз вот этот вопрос, который касается именно нашего формата, и мы обязательно к нему вернемся как раз после музыкальной паузы. И Женя Миломан послушает замечательную музыку, как выяснилось, любимую на радиоволнах, которые есть у нас в городе и в Верхнекамье. Ну и вы тоже присоединитесь вместе с нами, послушайте эти замечательные музыкальные композиции на Белом радио.
0: Личное дело с Дарьей Шаховой.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: Комбинат питания «Висма» в Березняках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29-29-99.
3: 29-29-99.
4: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
5: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
4: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
5: Звоните.
4: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках 299-660.
6: 299-660.

0: Личное дело с Дарьей Шаховой.
1: И мы продолжаем наш разговор в студии Белого радио, подкаст-шоу «Личное дело» с Дарьей Шаховой. И у нас в гостях художник Евгения Балдина. Мы подошли к самому важному. Сейчас уже не есть признание на уровне России. У нее есть мировая слава. Ее работы находятся в разных странах. Люди по всему миру покупают картины, произведения нашего художника. И, казалось бы, закономерно, что нужно куда-то отсюда ехать для того, чтобы расширить окно возможностей, познакомиться с большим количеством людей и уже добиваться прямо такого своего звездного часа. Такое ощущение, что из Чупина, где Женя проживает, это сделать, ну, наверное, нельзя, невозможно. Жень, почему ты не едешь? А если собираешься ехать, то когда?
2: На самом деле я очень много летаю. Вот, допустим, в прошлом месяце у меня было две поездки в Москву. Первая выставка – это был «Культурный код России» в галерее Тартышникова на автозаводской. Вторая – это «Заряди Кремль». Я скажу честно, то есть это сложно. Когда у тебя есть еще работа, есть ответственность. Вот. И поездки становятся все чаще и чаще. Угу. И это очень сложно стало. И мне говорят, допустим, мои там московские коллеги, говорят, что ты там делаешь? Давай уже. Вот переедь сюда, вот тебе квартира, вот тебе машина, пожалуйста, живи. А я не могу. Потому что здесь сила. Угу. Потому что именно здесь сила. Вы знаете о том, что когда мы приезжаем в другие города, у нас есть на сегодняшний момент где-то 11 пермских художников, ну, и вот мы идем в ногу. Угу. То есть мы приезжаем на международный

0: Ну, то есть, если это дерево вы вырвать из почвы, ну, получается, тогда ничего не получится?
1: Оно повянет, если его вырвать. Из него можно сделать, уже будет только доски или дрова дальше. Понимаешь? А если ты стоишь корнями на своей земле, то реально нет никаких границ. Я не говорю о том, что я никогда не уеду отсюда. Я не говорю о том, что там, я не хочу уехать. Да? У меня бывают периоды, я прям хочу где-то пожить в другом городе, да? Там, потворить в другом городе, попробовать. Но на сегодняшний момент я здесь. И в ближайшее время я не планирую никуда переезжать. Если несколько лет назад я Алику Якубовичу ответила категорически, я никогда не покину свою Чупино. Ты знаешь, у меня есть стихотворение.
0: А, ты пишешь стихи?
1: Ну, это было мое такое. Несколько, много-много лет назад. Угу. То есть это было за 19 лет до того, как я очутилась в Чупино.
0: Угу. Можешь прочитать?
1: Да, я ну, это не стихотворение, это такие строчки, знаешь, строчки при расставании.
0: Угу.
1: А ты, наверное, станешь звездой Петербурга на Невском. А я проживу в своем Чупино, зато это будет честно. Представляешь, я там в 30 лет себе прогнозировала. Я просто предсказала Чупино. Угу. Я не знаю, почему. И вот для меня оставаться на своей земле – это честность. В первую очередь перед самим собой. Вот я хочу жить честно.
0: Угу.
1: Я хочу, чтобы со мной были честны. Иногда честность приносит боль. Но боль — это трансформация. И в первую очередь над собой. Ну, к сожалению, без боли вообще никуда. То есть нет никакого роста.
0: Ну, человек растет через боль. Даже доказано, что дерево растет через боль.
1: Конечно.
0: Ему больно, когда формируются эти...
1: Вот знаешь, у меня... В пятом классе отказали колени. Просто я очень быстро выросла за лето. Угу. И у меня в течение года очень сильно болели ноги. И это, наверное, одна из причин, почему я стала художником. Потому что до этого я хотела заниматься спортом. Я занималась им. Но мне из-за того, что рост на 11 сантиметр бомбанул, мне тяжело было профессионально заниматься спортом.
0: Угу.
1: Любительски можно. Ну, я про то, что мы даже растем через боль, понимаешь? Угу. То есть мы совершенствуемся через боль. И, возможно, если бы я никогда не испытывала боль, ничего бы этого не было бы. То есть можно жить на лайте, пожалуйста. У нас очень многие живут. Ну, что будет, то будет. Но все же учатся жить сегодня. Так ведь?
0: Угу.
1: Вот поэтому я еще раз повторюсь. Вот здесь мои корни. Здесь мой род. Хотя в свое время моя прабабушка пешком пришла из Кировской области. Я не знаю, почему Киров меня прям вообще просто очень любит.
0: Ну, видимо, тоже корни. Ну, логично предположить.
1: Нет, имеется в виду мое творчество?
0: Ну, я понимаю,
1: очень
0: да.
1: Очень сильно любят люди из Кирова.
0: Если у тебя, ты так хорошо знаешь историю своей семьи и...
1: Я не очень хорошо. Мне бы хотелось бы больше знать о ней. Но, так скажем... Интересоваться, да, своим родом я начала очень поздно, когда уже почти никого из рода-то, мог рассказать, уже не было.
0: И тем не менее, даже то, что вот ты знаешь, что у тебя бабушка родом, получается, с Кирова, это тоже
1: прабабушка.
0: Может... Прабабушка. Это тоже, объясняет, потому что вот это вот код... Генетика, ментальная генетика, я это так называю, то есть ментальная генетика, ее гены пальцем не размажешь, не только физические,
1: конечно,
0: но и ментальные. И ментальная генетика из тебя никогда никуда не денется. Ты вот говоришь про Ураль, про уральцев, да, тех, кто живут на Урале. Я вот сибирячка.
1: Да.
0: И
1: из тебя это не вымыть.
0: Никаким образом.
1: Нет.
0: И не поверишь, мне то же самое часто говорят, что я другая.
1: Другая. Я тебе это скажу, ты другая, ты отличаешься от нас.
0: Вот. Но когда мы попадем, например, в мою естественную среду обитания, там, откуда
1: я
0: родом, да, то другая будешь ты, а я-то буду нормальная. Потому что мы там все...
1: Ты здесь нормальная.
0: Я к тому, что вот это вот удивительное

0: ментальная генетика, она, конечно, вот в творчестве она тоже прослеживается. Да. И вот эта мысль про то, что жить честно, и это твой выбор осознанный, как бы это больно ни было, как бы это ни было рискованно. Это не только больно, это еще рискованно. Но ты идешь на этот риск осознанно и продолжаешь так жить. Да. Были ли моменты, когда ты хотела... Про себя скажу. Вот у меня бывают моменты, когда я сожалею, что я не юрист.
1: Не водитель автобуса.
0: Не водитель, да, когда я сожалею, что я не водитель автобуса. Я милиционером хотела стать. Что я не юрист.
1: Вот, когда я сожалею... Кстати, из тебя хороший следователь бы вышел.
0: Вот. И бывают моменты, когда я сожалею и хочу все бросить и уйти работать в Пятерочку, раскладывать колбасу.
1: Вообще каждый день такое происходит.
0: Да?
1: Конечно, это совершенно нормально для творческого человека. Ты тоже творческий человек, и это нормально.
0: То есть у тебя часто бывают такие мысли?
1: Я тебе так скажу. У нас есть чат, ну, художников. Небольшой, там, ну, подружки, короче, из разных городов, стран. Вот мы когда пересекаемся на выставках, да, и то есть мы периодически, так сказать, ну, переписываемся. Вот. И вот в очередной такой момент, когда я лежу на диване и ничего не хочу делать, пишет Каринка. «Привет, девчонки, что делаем?» Я говорю, я лежу на диване. Она говорит, давно? Я говорю, полтора месяца. Ничего не хочу. То есть я прихожу с работы, собак покормила, дома чуть-чуть прибралась, легла и в потолок. Она говорит, ну ладно. Ну там все как бы обмениваются, кто чем занимается. А я реально, понимаешь, у меня выставка персональная прошла, я столько энергии туда отдала, я лежу, я ничего не хочу. Я хочу работать продавщицей в магазине, понимаешь?
0: Я тебя очень понимаю. Ты даже не знаешь, насколько я тебя понимаю.
1: Я ничего не хочу.
0: Я после каждой премьеры хочу уйти.
1: Мне не надо никакую любовь там.
0: Ничего не надо.
1: Мне хочется просто побыть одной, да, чтобы меня никто не кантовал. И вот, значит, вот эта девушка, которая написала, там через какое-то несколько часов говорит, девочки, я вот что-то не поняла. Вот мы живем в больших городах. Вот я, говорит, просыпаюсь утром, отвезла детей в школу. Еду в мастерскую, как на работу, каждый день. Пока, говорит, дети в школе, я, говорит, творю. А это... Она все время меня называет это. Лежит полтора месяца на диване в своем Чупино. Но только ей по ночам Ксения Анатольевна сердечки ставит. Как?
0: Потому что честно.
1: Потому что честно.
0: Жень, мне так нравится с тобой разговаривать. Мне кажется, мы с тобой ни разу в жизни так не разговаривали, как сегодня в этой студии. Правда?
1: Так правда.
0: Вот, да.
1: И мне нравится, что мы разговариваем в темноте. Если что, мы в темноте.
0: Да, мы в темноте. Нам спасибо Максиму Станкевичу. Нам тут создал такую атмосферу прям для доверительного общения.
1: Разговаривать можно вечность.
0: Да. Но время у нас, как говорится, эфирное, не резиновое. Мы можем как-нибудь еще повторить и обсудить. У меня еще есть какие вопросы позадавать. Но отпускать тебя из этой студии, пока ты не сыграешь со мной в одну игру, я не могу и не хочу.
1: Ого.
0: У меня есть игры. И одни.
1: Надеюсь, не ролевые. А то мы в темноте.
0: Да, у меня же затейница. Значит, я хочу сыграть с тобой в одну игру, которая называется «С Земли на Луну». В чем суть этой игры? Предполагаем, что человечество решило отправить самый лучший экземпляр человека в качестве послания для другой внеземной цивилизации. И этот экземпляр Евгения Балдина.
1: А можно просто Женя?
0: Хорошо. И этот экземпляр ЖБ. Итак, значит, Женя Балдина, выбрана всей человеческой расой, отправляется в космос, в космическое путешествие. И для того, чтобы Жене Балдиной было, ну, как-то приятно лететь, Женя Балдина может взять с собой только одну книгу. Какую?
1: «Маленький принц», «Экзюпери».
0: Так, очень хорошо. Взять музыку только одного композитора или исполнителя?
1: Джей Джей Йоханссон.
0: ё-моё. Вот он же был у нас тут.
1: Да. Кстати, это была одна из моих... Я вообще для себя трип-хоп открыла благодаря ему. Ну, в 98-м году, если я не ошибаюсь. Может быть, в 99-м. И... Ну, я потом узнала о том, что он основатель трип-хопа.
0: Угу.
1: И для меня было таким потрясением, когда он играл на белом рояле в Перми в «Белые ночи». Потому что я считаю, что, я не знаю, заценили...
0: Спасибо Курензису, что он его привез.
1: Да, да. Потому что я стояла и плакала. Потому что это... Вот есть цели... Ну, то есть я вообще говорю, что у меня нет мечт. У меня есть цели. Вот я хочу... танк 300-й оранжевого цвета. Даша, он у меня будет. Знаешь?
0: Я вообще даже с тобой не спорю.
1: Нет. И вот, а вот это, увидеть вживую Джея Йоханссона, как он играет на фортепиано, вот это мечта. Потому что я считаю, что мечты, они не сбываются. Понимаешь?
0: Ну, тут еще бабка надвое сказала.
1: Нет, бабка надвое. И понимаешь, вот это чудо. Как можно было вообще в Пермь привезти Джей Джей Йоханссона?
0: Спасибо Теодору Курензису.
1: Спасибо.
0: Я прямо еще раз, я тогда очень сильно возмущалась. Ладно, это мы сейчас с тобой еще углубимся. Так, с этим разобрались. Идем дальше. Ты можешь взять одну картину, любую. Вот прямо из любого музея, любой шедевр тебе дадут с собой.
1: «Черный квадрат» Малевича.
0: То есть там лететь очень много световых лет. «Черный квадрат».
1: Да? Объясню, почему.
0: Да, давай, вот мне очень интересно.
1: Потому что, ну, у нас же как большинство стереотип людей считают о том, что «Черный квадрат» Малевича, ну, что такое нарисовать «Черный квадрат»? Да, черный. Нарисовал, и все. Ну, то есть смеются, да, над гениальностью этой работы. На самом деле, это самая гениальная картина, которая когда-либо будет создана. Потому что это бесформенность, бесцветность, без всего. И я скажу, что благодаря этому человеку, Казимиру Малевичу, было открыто и разработано им такое направление в архитектуре, как классицизм, кубизм, понимаешь? Благодаря ему. Благодаря ему мы живем в наших панельках.
0: И он повсюду.
1: И он повсюду.
0: Малевич повсюду.
1: Да. Поэтому я возьму только Малевича.
0: Хорошо. Одну свою работу.
1: Это сложный самый вопрос, наверное.
0: Я знаю.
1: У меня недавно я сделала работу в Покров. Ее зовут Надежда. И я возьму ее.
0: Хорошо. Ты нам потом скинешь фотографию, чтобы мы в пост... Ну, про что речь идет?
1: Там портрет женщины и коровы на заднем фоне.
0: Ну, хорошо. Портрет женщины и корова на заднем плане. На заднем плане. На втором плане. Так, очень хорошо. Идем дальше. Еда, без которой ты не полетишь.
1: Ну, с едой тоже сложно, потому что...
0: Ну, это какой-то один продукт или блюдо.
1: Я очень люблю спагетти.
0: Пасту.
1: Да.
0: Пасту.
1: Да, с морепродуктами.
0: Все. Предоставляем пасту с морепродуктами. Напиток, без которого ты не полетишь.
1: Клюквенный морс.
0: Кино или сериал? Только один фильм можно, только одну картину.
1: Сериал или кино? Вообще сложно, на самом деле. Тоже сложный вопрос. Пытаюсь вспомнить русские фильмы, да, это...
0: Ну, мы берем прицел, что мы можем смотреть это вечно.
1: Ну, «Амели», конечно, можно смотреть вечно, я точно не возьму этот фильм. А можно заменить фильм еще одной книгой?
0: Ну ладно, давай. Хорошо. Тебе, кстати, фильмы-то и не обязательно, ты можешь читать и воображать.
1: Да,
0: да. Какой тогда?
1: «Колобок».
0: «Колобок»?
1: Да, сказка «Колобок».
0: Прекрасно. Так, и завершаем этот, значит, путешествие. Что бы ты сказала другой расе? О человеческой расе. Вот ты долетела вот с этим всем. А, ну, давай нарисуем картину. Значит, ты сидишь в этом шаттле межзвездном, межгалактическом, mm-hmm. попиваешь шморс, mm-hmm. поедаешь пасту с морепродуктами. Mm-hmm. Тут у тебя висит Малевич, висит, mm-hmm. так смотрит на тебя, ты на него. У тебя целых две книги, «Колобок» и «Маленький принц». Слушаешь ты
1: ее. У меня уже есть ответ на твой
0: вопрос. И вот ты прилетела, и что ты скажешь?
1: Знаешь, у меня есть такая небольшая особенность общаться с любимыми людьми буквами. Mm-hmm. То есть мы пишем первые буквы, допустим, там. Помнишь, да, песня у Земфиры «Прости меня, моя mm-hmm. любовь»? Да?
0: Да.
1: Первые буквы. И, короче, вот у меня есть такая особенность, и не все люди поймут, о чем я говорю. Так вот, я просто произнесу две буквы «С». А тебе самой догадываться, что это.
0: И не только мне, еще нашим слушателям.
1: Да.
0: Что главное в творчестве?
1: Искренность.
0: А в жизни?
1: Искренность.
0: Спасибо, Женя, за такую прекрасную, вдохновляющую, да и чудесную беседу. У меня мурашки, дорогие слушатели, я не могу это скрывать, это, наверное, в голосе будет слышно. Вот, я благодарю Женю Балдину за то, что она нашла время и желание, самое главное, прийти к нам в студию. Это был проект Белого радио, подкаст-шоу «Личное дело», и герой сегодня нашего проекта в нашей студии художник с большой буквы во всех своих проявлениях и в жизни, и в творчестве, и в профессии. Женя Балдина. Жень, если тебе есть что сказать нашим слушателям, сейчас самое время.
1: Ничего не бойтесь.
0: Спасибо. А меня зовут Дарья Шахова, и мы обязательно вновь встретимся на волнах самого глубокого, умного, эстетичного и глубокомысленного радио. Естественно, это Белое радио. До встречи в искусстве. One love.
2: Личное дело с Дарьей Шаховой.

Добрый вечер. Сегодня расскажу вам сказку, которая родилась много сотен лет назад в Эфиопии. Кот исправно делал свою работу и хорошо ловил мышей. Редкому грызуну удавалось спастись из лап кота, когда тот заканчивал очередную охоту. Сильно страдало мышиное племя, и в один момент решили мыши собраться на большой совет. Со всей округи пришли грызуны, старые и молодые. Стали думать, гадать, как бы им спастись от ловкого кота. «Разве от него спасешься? Он хитрее всех», — сказала первая мышь, выйдя в центр общего круга. «Он ступает так тихо, что сколько ни слушай, все равно ничего не услышишь», — сказала вторая. «А прячется он так ловко, что сколько ни смотри, все равно ничего не увидишь», — сказала третья. И почти каждая мышь выходила на совете вперед и рассказывала, как тяжело жить в округе, когда за ними охотится столь сильный и ловкий враг. Одним из последних вперед вышел самый маленький мышонок. Он подождал, пока утихнет шум, и громко пропищал. «Я знаю, что надо сделать. Надо привязать коту на шею колокольчик. Когда кот будет забираться в наши подвалы, мы услышим звон колокольчика и все разбежимся. Даже самые старые глухие мыши смогут догадаться, что идет кот». Последние слова мышонка потонули в гуле восхищения. «Верно! Верно!» — кричали все мыши. «Маленький наш собрат хорошо придумал. Повесим коту на шею колокольчик. Тогда мы все спасены!» От радости, что наконец-то удалось найти выход из смертельной ситуации, все громко смеялись, обнимались, шумно стучали хвостами по земляному полу, и на шум из своей норы вылезла самая мудрая мышь. Она много лет не выходила на свет, от старости едва шевелила лапами, но пользовалась непререкаемым авторитетом на мышином сборище. «Да, совет прекрасный», — сказала она. «Действительно, от кота с колокольчиком на шее смогу убежать даже я. Но вот какой вопрос пришел мне в голову, пока я наблюдала за вами. Кто привяжет коту на шею колокольчик?» Участницы сборища снова стали выходить в центр круга. На этот раз они показывали друг на друга и убедительно говорили: «Она должна привязать колокольчик». Та, на которую показали, тоже выходила в центр и говорила: «Нет, я не могу, пусть повяжет она». И так продолжалось до тех пор, пока не отказались все присутствующие. Собрание разочарованно расходилось. «Глупый мышонок», — говорили взрослые и опытные мыши. «Зря столько времени обсуждали такую чушь. В следующий раз придумаем что-нибудь поумнее». Много сотен лет прошло с тех пор. Надо ли говорить, что кот все еще исправно выполняет свою работу и отлично ловит мышей? Возможно, сборище закончилось бы иначе. Расскажи мышонок какой-нибудь другой план. Например, он мог предложить поймать кота в ловушку или договориться с собакой, чтобы та разобралась с котом. Но мышонок мыслил скорее концептуально, да и дело было вовсе не в хитроумности плана. Для того, чтобы выйти один на один с котом, просто надо перестать быть мышью. Как тогда, так и сейчас. Хотя бы на время. И тогда эта сказка станет былью. Надеюсь, для этого мы и рождены. Спокойной ночи.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Нет, это действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
5: 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Доверие, как бумага. Раз помнешь, идеальным оно уже не будет никогда. Как не равняй. Оша.

Для тех, кто устал от однообразия московских радиостанций, мы делаем «Белое радио». Другая музыка, другой формат. «Белое радио» – эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не отчета. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

0: Белое радио.
1: Вы слушаете Белое радио. Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 59-0890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

Matt.

0: слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.
3: Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте в нашем эфире, также архив программ имеется на сайте белорадио.ру. Сегодня мы расскажем о появлении на свет компании, которая подарила миру продукт, о котором большинство людей просто не знало. Мы поговорим о французской компании Danone и о ее создателе. Как всем известно, сегодня миллионы людей во всем мире не могут представить себе ни дня без йогурта. Мало кому известно, что еще 100 лет назад о нем знали только на Востоке и Балканах. Danone стала той компанией, которая познакомила весь мир с этим продуктом и завоевала звание самого крупного из брендов, которые специализируются на выпуске молочной продукции. Но сначала о том, как все начиналось. Впервые полезные свойства йогурта были обнаружены российскими учеными. В 1908 году великий русский биолог Илья Мечников предложил знаменитую гипотезу о полезных свойствах болгарской палочки, которая входит в состав йогурта. Согласно гипотезе ученого, палочка способна значительно усиливать защитные свойства человеческого организма, а также улучшать работу пищеварительного тракта. Работа русского ученого вдохновила некоего фармацевта Исаака Карасу на основание своей компании, занимающейся продажей йогурта в Западной Европе. Исаак Карасу родился в 1874 году, жил в городе Салоники, что находится в Греции. Он с детства был приобщен к йогурту, который продавался прямо на улицах города в стеклянных банках, как сметана. Впрочем, компанию он основал вовсе не в Греции. В 1912-м началась Первая Балканская война, и ему пришлось покинуть родину. Греки уже почти подошли к Салоникам, когда Исаак принял решение, что город следует покинуть. Все дело в том, что он был племянником одного из лидеров партии младотурков. Для греков он был племянником предателя страны, и ничего хорошего ему ожидать не приходилось в случае попадания к захватчикам. Таким образом, Исаак оказался в Барселоне. Первое, что он сделал, так это сменил фамилию. Теперь он стал зваться Исаак Караса. Это больше соответствовало его текущему месту жительства. Так было проще расположить к себе людей. Как раз в Испании он познакомился с трудами Мечникова, которые произвели на Караса огромное впечатление. Он осознал, что столь привычный для него продукт абсолютно неизвестен европейцам. Это была возможность, которую нужно было использовать. В 1919 году Исаак основал компанию Danone. Он назвал ее в честь сына Даниэля. Если быть точнее, то Danone означает «маленький Даниэль». К тому времени семья Караса уже прожила в Испании 7 лет. Они полностью освоились на новом месте. Исаак считал, что вполне способен начать свой бизнес и оказался прав. Надо отметить, что по своей профессии Исаак был доктором. В какой-то мере это и поспособствовало тому, что он решил распространять йогурт. И мало кто знает, что создатель бренда Danone пытался справиться с проблемой кишечных расстройств, которая в начале 20 века была животрепещущей в Барселоне. От расстройств страдали тысячи детей, и именно пытаясь помочь им, Караса взялся за изучение тайны пищеварения. Итогом его исследований стало открытие, сколь важны для нормального пищеварения особые микроорганизмы – лактобактерии. Впоследствии за свои исследования Караса получит даже Нобелевскую премию. Поэтому сначала продукция Danone распространялась исключительно через сеть аптек как лекарство. Правда, тут был еще один важный момент, на который следует обратить внимание. Все дело в том, что о йогуртах в то время мало кто знал. Выводить этот продукт на продуктовый рынок было слишком сложно, а вот различные восточные лекарственные препараты пользовались огромным спросом. Йогурт был одним из них. Продукт сразу же стал пользоваться достаточно неплохим спросом. Главным поставщиком Данон была лаборатория Мечникова в Парижском институте Пастера. Именно оттуда компания получала знаменитую болгарскую палочку и некоторые другие ингредиенты. Когда руководство компании перешло к Даниэлю Карасса, он сразу же провел ряд значительных изменений в ее структуре. Пожалуй, самым заметным стало то, что сменилась дислокация компании. Теперь она располагалась в Париже, гораздо ближе к своим поставщикам. В 30-е годы 20 века йогурты уже были очень популярны, причем не только как лекарственное средство. Для европейцев они стали полезным молочным продуктом, которыми мы знаем их сегодня. И в момент созерцания своего успеха в 1939 году в возрасте 65 лет из жизни ушел великий гений Исаак Карасса. У руля компании по праву преемника встает его сын Даниэль. Детище семьи Карасса было первым в отрасли. Конкуренты Данон близко не могли подобраться к позициям компании. Приближалась Вторая мировая война, не самое простое время для всей Европы. Даниэль Карасса решил не испытывать судьбу. На время войны он отправился в США, где основал компанию Danone Milk Products Inc. Можно заметить, что название американской компании несколько отличалось от европейской. Это было сделано специально, чтобы в какой-то мере адаптировать его для местных потребителей. Надо отметить, что ход Карасса оказался правильным. Пока Европа испытывала кризис, он сумел наладить продажи йогурта в США, привив любовь к этому продукту со стороны американцев. В 1951 году Карасса вернулся в Европу и начал восстанавливать бизнес. Некоторое время спустя он продал свою американскую компанию, а уже через два года происходит в какой-то мере революционное событие на рынке. Появляется фруктовый йогурт Данон. Это сегодня мы привыкли наслаждаться йогуртами с клубникой, бананом или апельсином. А до 1953 года о таких продуктах даже не было и речи. Но Данон исправил эту ситуацию. Наконец, в 1967 году Данон впервые расширяет свой ассортимент. Компания сливается с одним из ведущих производителей сыра во Франции – компанией Gervais. Это был очень важный ход, который позволил Данон увеличить денежную наличность и прибыль. Кроме того, совместными усилиями компаниям стало проще завоевывать ведущие позиции на своих рынках. Некоторое время спустя произошло еще одно важное слияние для Данон, которое повлияло на всю будущую историю компании. А в начале 70-х годов корпорация Карасса активно искала сильного партнера, способного помочь предприятию в дальнейшем расширении. Так, судьба свела его с семейством Риба, владеющей компанией по производству стекол. Быстро поднявшись, стекольное предприятие считалось бесспорным лидером на рынке окон в Европе и идеально подходило на роль партнера. В 1973 году состоялась сделка между компаниями Данон и BSN, которая привела к созданию самого крупного пищевого бизнеса во Франции. На свет появилась корпорация под названием BCN Gervais Danone. Под руководством уже Антуана Риба в течение следующих 20 лет компания постепенно отказалась от стекла и сфокусировалась исключительно на продуктах питания и напитках, превращаясь в третий по величине в своем сегменте бизнес в Европе. В середине 90-х Данон работал во многих направлениях, изготавливая йогурты, вермишель, печенье, воду, кондитерские изделия, готовые к употреблению блюда, пиво и много всего другого. Но когда совет директоров в 1996 году назначил на должность главы группы сына Антуана Франка Рибу, он принялся за серьезную реструктуризацию компании, целью которой стало избавление от множества ненужных брендов. Интересно, что в конце 20 века, да и в начале 21-го, компанию была не прочь поглотить Nestlé. Но сделать этого не удалось, так как правительство Франции просто отказало данной сделке, выпустив законопроект, суть которого сводилась к тому, что Франция не разрешает продавать свои стратегически важные предприятия зарубежным корпорациям. В 2007 году начался новый этап в истории Danone. С одной стороны, было продано направление печенья, с другой произошла интеграция с голландской компанией Royal Numica, которая занимает передовые позиции в мире в сфере изготовления детского и медицинского питания. Сегодня стратегия компании выражается в трех главных для нее направлениях: свежие молочные продукты и детское питание, печенье и минеральная вода. Именно эти рынки являются основными для современной Danone. Не думаю, что для вас это стало откровением, так как у большинства людей бренд ассоциируется как раз с ними. На всех трех рынках Danone занимает одни из ведущих позиций. Сегодня компания выпускает множество известных продуктов, среди которых и такие знакомые российскому уху, как Растишка, Актимель, Даниссимо, Активия, Данетте, минеральная вода Аква и многое другое. Кроме того, стоит отметить, что Danone владеет почти 19% акций российской компании Вимбельдан. Сегодня в Danone работает более 80 тысяч человек. Доходы и прибыль компании уже давно перешагнули миллиардные рубежи, а штаб-квартира по-прежнему находится в Париже. Danone – это единый международный пищевой бизнес, полностью посвященный здоровью и питанию, с сильным портфолио брендов, которые удовлетворяют потребности людей любого возраста. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Сегодня мы поговорим об одном важном и непременном аксессуаре современных политиков, бизнесменов и просто успешных людей. Казалось бы, узнать время в современном мире не проблема. Часы есть в компьютерах, в телефонах, смартфонах, в каждом автомобиле. Однако для человека, который вращается в среде политиков и бизнесменов, очень важное значение имеет внешний вид и, в частности, аксессуары, которые дополняют его имидж. Одним из атрибутов современного успешного человека являются часы и, конечно же, их стоимость. Часы, которые на протяжении многих десятилетий выпускаются под брендом Rolex, являются атрибутом роскоши, успеха и богатства. Именно о компании Rolex сегодня мы и поговорим. Компания Rolex и вся ее продукция смогла получить популярность сразу после того, как торговая марка была зарегистрирована официально. Именно с тех пор красивые, стильные и дорогие часы Rolex стали украшать запястье любого человека, который стремится к успеху и может назвать себя состоявшимся. Всем известный афоризм «время – деньги» имеет самое непосредственное отношение к компании Rolex, которая занимается производством часов. Деятельность компании отвечала принятой ее руководством философии, которая пропагандировала максимальное качество за максимальные деньги. Производители часов Rolex уверены, что по-настоящему качественная и надежная вещь не может стоить дешево. Со временем часы торговой марки Rolex получили нарицательное имя. Сегодня каждый успешный человек знает, что если его деловой партнер носит Rolex, то он богат и состоятелен. Хотя если изучить конструкцию часов Rolex и материалы для их изготовления, можно сказать, что они практически не выделяются из ряда своих швейцарских собратьев. Нельзя назвать их слишком красивыми или лучшими из всех. Однако именно эта торговая марка является визитной карточкой успешного человека. Эти часы давно получили статус самых известных в мире. Основатель компании Rolex Ганс Вилсдорф потратил колоссальные суммы на то, чтобы разработать и реализовать грамотную рекламную кампанию, в результате которой мир узнал эти часы. Немец был расчетливым и достаточно умным человеком, и поэтому смог предугадать, что наручные часы хорошего качества смогут заменить массивные карманные часы. Важно было создать такие часы на кожаном ремешке, которые были бы практичными и точными. Женские часы действительно были маленькими, но чаще использовались в качестве прихоти или баловства. А сделать хорошие наручные мужские часы можно было только за счет сокращения качества часового механизма. Ганс Вилсдорф поставил цель и смог сломать этот стереотип. Его часы не теряли конкурентоспособности в любых условиях рынка. Даже сегодня, когда компания Rolex производит в среднем 750 тысяч часов в год, спрос превышает предложение, и потому часы всегда в цене. Интересно, что Ганс Вилсдорф, мастер немецкого происхождения, не был потомственным часовщиком. Он родился в 1881 году в Баварии. Когда Гансу было 12 лет, его обучение продолжилось в одной из лучших школ-интернатов Швейцарии. Он научился зарабатывать на жизнь самостоятельно. Окончив обучение, Вилсдорф некоторое время был стажером в крупной компании, которая специализировалась на импорте жемчуга. Встретив своего школьного друга, Ганс получил предложение работать в фирме, занимающейся экспортом швейцарских часов во всем мире. Так его впервые заинтересовало часовое мастерство, и он начал изучать его детально. Работа в компании, куда его привел друг, позволила Гансу получить некоторый опыт, который оказался незаменимым в его дальнейшей деятельности. В 1903 году Вилсдорф принимает решение отправиться в Англию и уже там открыть свою собственную фирму по продаже швейцарских часов. Для того, чтобы в его работе не было препятствий и он смог получить английское подданство, Ганс Вилсдорф женился на англичанке. Помощником в организации бизнеса стал Альфред Дэвис, сводный брат Вилсдорфа. Изначально компания так и называлась – «Вилсдорф и Дэвис» и поставляла собранные часовые механизмы в специальных корпусах.
После того, как часы были собраны, партия товара направлялась к ювелирам, и они гравировали на корпусе логотип «Вилсдорф и Дэвис». Несмотря на то, что производство было достаточно успешным, Вилсдорф по-прежнему планирует наладить собственное производство. Предприниматель был абсолютно уверен, что будущее принадлежит наручным часам. В 1905 году Ганс начинает реализацию собственных планов. Он организует производство наручных часов с золотыми и серебряными ремешками. И на удивление они начинают пользоваться спросом. Через год его посещает новая идея, и Ганс Вилсдорф предлагает своим покупателям гибкий металлический браслет. Таким образом, в скором времени часы с логотипом «Вилсдорф и Дэвис» становятся самыми продаваемыми на территории Англии. В этом же году, самостоятельно открыв собственное производство, Ганс принимает решение переименовать компанию. По его мнению, оно должно было быть громким, звучным и коротким, чтобы легко помещалось на циферблате. Точное происхождение названия бренда никто не может сказать, да и сами представители Rolex не хотят открывать завесу тайны. Но 1905 год считается годом основания швейцарской часовой компании с мировой известностью. Важным этапом развития фирмы стало официальное подтверждение того, что они создают самые качественные часовые механизмы. Механизм, который получил статус и сертификат хронометра, был создан в 1910 году, хотя на первый взгляд это кажется абсолютно нереальным. Однако многодневное испытание часов в независимой лаборатории позволило получить такой сертификат, который стал предметом гордости компании. Популярность часов резко возросла в годы Первой мировой войны, когда они превратились из удобного аксессуара в необходимый атрибут военного времени. К моменту ее окончания многие представители мужского населения осознали преимущество наручных часов перед карманными. И перед Вилсдорфом встала задача, как сделать часы еще лучше. С начала основания своей фирмы он работал над тем, чтобы корпус часов был пыли и водонепроницаемым. Только благодаря этому можно было добиться непревзойденной точности хода. И в 1926 году свершилось. Была создана модель Rolex Oyster – устрица. Названная так, потому что детали корпуса настолько плотно прилегали друг к другу, как створки жемчужной ракушки. Часы стали уникальными, требовали уникальной рекламы, и вскоре представился такой случай. Мисс Мерседес Гляйце, первая женщина, переплывшая Ла-Манш, решила повторить свой рекорд, поскольку ее обвинили в нечестности. Вилсдорф предложил ей в подарок новенькие часы, если она переплывет Ла-Манш, не снимая их с руки. В течение 15 часов и 15 минут часы находились в воде непрерывно. Это была отличная реклама, известность на весь мир. Газеты печатают фото мисс с поднятой рукой, на которой сверкают часы Rolex. Часы абсолютно не пострадали от долговременного пребывания в воде, и это еще больше повысило их популярность. Компания Rolex начинает уделять внимание экстремальным видам спорта, тем самым приобретая репутацию самых надежных часов для экстрима. В 1931 году мир был потрясен очередной новинкой Вилсдорфа – самозаводящимися «Перпетуал», приводимыми в действие малейшим движением руки, на которую надеты часы. Не давая потребителям опомниться от игрушки, Вилсдорф в 1953 году создает новый шедевр – Rolex Submarine – подводник. Первые гражданские подводные часы. В том же 1953 году выходит на экраны фильм «Агент 007», в котором Джеймс Бонд с часами Rolex Submarine на руке преодолевает всевозможные препятствия, проходя через огонь, воду и медные трубы. Специально разработанный Rolex побывал на глубине более 10 тысяч метров в Марианской впадине вместе с французскими учеными в 1960 году, прикрепленный к батискафу «Триест», и с честью выдержал это испытание, показывая точное время на протяжении всего путешествия. Ганс Вилсдорф покинул этот мир в 1990 году, и новой главой компании в 1992 году стал Патрик Хайнингер, сын второго президента Ролекса Андре Хайнингера. Он не меняет политику компании, а продолжает создавать эксклюзивные и престижные модели.
Он не растрачивает свои силы понапрасну, изготавливая новомодные модели, которые через несколько лет устареют и будут неуместны. Он производит только классическую механику и не гоняется за расширением ассортимента. Объем производства искусственно ограничивается, чтобы Rolex не был доступен каждому. Также фирма тщательно отбирает партнеров по продаже. В 2014 году будет 109 лет с тех пор, как основана фирма, и столько же лет компания заботится о высочайшем качестве производимой продукции. Отметим, что по сложившейся традиции, Rolex является единственной фирмой, которая не делает скидок на свою продукцию, независимо от того, какое количество часов вы приобретаете и являетесь ли вы постоянным покупателем. Современные часы Rolex практически идеальны. Они небольшие, зачищенные от влаги и пыли, удобные для того, чтобы носить их на руке, подзаводятся от движения руки и показывают самое точное время. Сегодня наручные часы Rolex – это больше, чем часы. Это символ роскошной, сверкающей и полновесной жизни. Максимальное качество за максимальные деньги. Вот так, без всякой скромности, заявлена философия этого бренда. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Доброго настроения всем желает Белое радио. С вами Демидов Максим. И мы продолжаем цикл программ о великих компаниях и их гениальных создателях. Сегодня мы расскажем о компании с невероятным прошлым и широчайшим диапазоном вкуснейшей выпускаемой продукции. Мы будем говорить о компании Nestlé и ее гениальном создателе Анри Nestlé. В далеком 1866 году никому еще тогда неизвестный фармацевт из Франкфурта Анри Nestlé вел исследование по созданию заменителя материнского грудного молока для вскармливания младенцев. Со временем, опираясь на эти исследования, он создал небольшую компанию, которая потом переросла в крупнейшую корпорацию Nestlé. Но на тот момент до этого было еще далеко. Анри Nestlé изобрел продукт при помощи пшеничной муки, сахара и молока, получивший название «Молочная мука от Анри Nestlé». И в 1867 году он создает компанию по изготовлению и продаже этой самой молочной муки. Но откуда же появился интерес именно к этому продукту? Об этом по порядку. Анри Nestlé – отец порошкового питания для детей и основатель компании Nestlé. Родился 10 августа 1814 года, 11-м по счету ребенком в семье стекольщика. Пока юноша учился искусству фармацевтики, он сменил не менее 4 рабочих мест. По окончании учебы 25-летний Анри Nestlé устроился работать в аптеку. В течение 4 лет, смешивая порошки и отпуская покупателям лакричные леденцы, он мечтал о собственном деле. И фортуна улыбнулась ему. В возрасте 31 года на деньги, одолженные у тетки из Франкфурта, Nestlé приобрел по сходной цене небольшое перерабатывающее производство. Фабрику, склады, прилегающие поля и луга, лесопилку и машину для изготовления растительного масла. Сначала Nestlé наладил выпуск фруктовых ликеров и уксусов. Чуть позже начал производить воду с газом и лимонад. Потом молодому предпринимателю захотелось чего-нибудь поострее. К уксусу добавилась горчица. На этом эксперименты не закончились. Пользуясь своими познаниями в химии, Nestlé занялся изготовлением газа для уличных фонарей. В начале 60-х годов Анри женился. Его избранницей стала Клементин Эммон. Однако девушка не отличалась хорошим здоровьем и не могла стать матерью. Тем не менее, Клементин охотно возилась с ребятишками, пока их мамы работали на фабрике ее мужа. Именно она и обратила внимание Анри на то, что младенцам часто не хватает материнского молока. В 60-х годах 19 века опытный фармацевт и химик Анри Nestlé начал эксперименты с коровьим молоком, пшеничной мукой и сахаром. В 1867 году появилась готовая молочная смесь для грудных детей – молочная мука Nestlé. Порошок, легко растворимый в воде. Первым потребителем новой молочной смеси был новорожденный ребенок одной из сотрудниц Nestlé. Малышу не годилось в пищу ни материнское молоко, ни коровье, ни козье. Порошок Nestlé просто спас ему жизнь и таким образом превосходно зарекомендовал себя. Именно после этого случая был выбран символ компании – «Птичье гнездышко» – графический перевод своей фамилии, которая символизировала семью и традиции. Спустя пару лет после этого случая молочная мука Nestlé стала довольно успешно продаваться по территории всей Европы. И вскоре Анри Nestlé стал первым и лучшим производителем таких продуктов, как сгущенное молоко, растворимые кофе, какао и молочный шоколад, любимый детьми по всему миру. Производство шло хорошо, дело было отлажено, компания расширяла свой ассортимент и зарабатывала все больше и больше благодарных покупателей. Но в 1886 году два американца, Джордж и Чарльз Пейдж, создают англо-швейцарскую компанию по производству и продаже сгущенного молока и начинают заниматься производством заменителя грудного молока. Две компании оставались основными конкурентами на рынке изделий из молочных продуктов в течение 20 лет, пока не произошло их слияние. Но основатель компании, увы, не застал этого момента. Он продал свою компанию еще в 1875 году партнерам по бизнесу. А в 1890 Анри Nestlé ушел из жизни. В период слияния двух компаний, которые долгое время соперничали между собой, в 1905 году образовалась одна компания под названием Nestlé и Anglo-Swiss Milk Company. К началу 20 века этой компании уже стали принадлежать некоторые крупные фабрики Германии, США, Испании и Британии.
а через 2 года после образования она увеличила объем производства почти в 2 раза путем завоевания австралийского рынка. С началом Первой мировой войны в компании начался прибыльный период, но, тем не менее, большая часть производственных мощностей располагалась в Европе, и проходившие там военные действия нанесли серьезный удар по деятельности компании. Между тем, правительство заказывало большое количество сгущенного и сухого молока, спрос на него постоянно возрастал. Для того, чтобы успевать выполнять правительственные заказы, компания Nestlé приобрела еще несколько фабрик в США. К моменту окончания Первой мировой войны на счету компании имелось более 40 фабрик в различных странах. Но послевоенный кризис не прошел мимо Nestlé. У правительства отпала необходимость сделать такие крупные заказы. 1921 год был первым за весь период существования компании, в котором она понесла убытки. Наступивший после Первой мировой войны рост цен на сырье привели компанию к большим финансовым потерям. Руководителям Nestlé необходимо было предпринимать решительные меры, чтобы не допустить банкротства компании. Для реорганизации они решили пригласить банковского эксперта из Швейцарии по имени Луис Даплес. Ему удалось добиться сокращения задолженности компании, производство и продажа продукции были приведены на должный уровень, а наладив стабильную работу компании, он смог взять ситуацию под контроль. Руководителями Nestlé в 20-е годы было принято решение расширять ассортимент выпускаемой продукции. Компания начала производство всевозможных шоколадных изделий. Такое решение оказалось довольно успешным. Продукция пользовалась спросом. Через некоторое время шоколад стал вторым по значимости выпускаемым продуктом компании. Также ассортимент Nestlé пополнился растворимым напитком Мило, порошковой пастой для детей, молоком с солодом. А в 1938 году в свет вышел новый продукт под названием Nescafé. Он представлял собой растворимый кофейный порошок, который произвел настоящий фурор среди любителей кофе по всему миру. Во время Второй мировой войны Nestlé снова понесла большие убытки. Доходы компании резко сократились. Швейцария старалась сохранять нейтралитет, тем самым все больше отдаляясь от всей Европы. Но за все время Второй мировой войны компания Nestlé смогла не просто удержаться на плаву, но и хорошо обогатиться. Объем продаж резко возрос. В 1938 году суммарная прибыль компании составляла 100 миллионов, а уже спустя 7 лет она повысилась до 225 миллионов долларов. К концу войны руководители компании осознали, что их концерн Nestlé является лидером среди всех мировых производителей растворимого кофе и лидером в нескольких других сферах. Наиболее насыщенным экономическим периодом компании за всю историю стал именно послевоенный период. В это время Nestlé активно расширяла перечень производимых товаров. Nestlé объявила о слиянии с компанией-производителем приправ и супов «Магги». Затем была покупка производителей различных консервов, замороженных продуктов, фруктовых соков. Между тем, популярность растворимого кофе Nescafé нисколько не падала. Напротив, она росла с каждым днем. В 1966 году компанией Nestlé была изобретена технология низкотемпературной сушки, благодаря которой в свет вышла марка нового вида растворимого кофе. Спустя всего 6 лет доходы от продаж Nestlé повысились аж в 4 раза. Тогда же компания сделала заявление о том, что выходит за рамки привычной пищевой промышленности и приобретает большую часть акций крупнейшего в мире производителя косметики – компании L'Oréal. Позиции Nestlé на мировом рынке стали изменяться. Экономический рост хорошо развитых стран стал замедляться, цены на нефть начали расти, швейцарские франки падали в цене, тем самым постепенно

изготовлению и продаже в пищевой промышленности с ежегодным доходом более 70 миллиардов швейцарских франков. Сегодня почти не осталось таких видов продуктов, где нельзя было бы встретить марку Nestlé. Она присутствует почти везде. Это и шоколад, и различные кулинарные изделия, и детское питание. Продукция Nestlé пользуется более 60 стран по всему миру. В настоящий момент Nestlé – это более 140 лет опыта в разработке и производстве детского питания. Это собственные научно-исследовательские центры, это целая культура. Мы уверены, что сам основатель компании Анри Nestlé вряд ли мог предположить, каких масштабов достигнет его небольшое дело. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. Всего вам хорошего. Это Белое радио и до встречи в эфире. В следующий раз мы поведаем о других великих компаниях и великих людях.

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера. Рассказ о величайших брендах мы продолжим историей компании Goodyear. Чарльз Goodyear не вошел в число самых удачливых людей на Земле, но он был в достаточной мере философом, чтобы относиться к этому спокойно. Жизнь нельзя оценивать исключительно в денежных знаках, и он был не склонен жаловаться на то, что плоды его трудов пожинают другие. Чарльз Goodyear разработал процесс вулканизации. При этом резина превращалась из клейкого и почти негодного вещества в материал, который можно было использовать для огромного количества различных целей. Сам же Goodyear применял резину повсюду, даже в несколько неожиданных областях. Например, среди его опытных образцов были резиновые шляпы, галстуки, банкноты и книги. Goodyear верил в свое изобретение, но не торопился с регистрацией патента, а бизнес вел достаточно безалаберно. Вряд ли все эти блестящие изобретения принесли ему хоть какой-то доход, поэтому Goodyear и его семья жили при старом прогоревшем резиновом заводе. Goodyear потратил много времени и средств, отбиваясь от пиратов, крадущих его идеи. И одно дело он даже выиграл. В 1852 году Верховный суд США постановил взять его под покровительство и решать законной силой дальнейшие нарушения его патентов. Однако, к сожалению, нарушения патентов продолжались, и к моменту смерти Goodyear оказался в долгах на сумму в 200 тысяч долларов. Поэтому неудивительно, что Goodyear Tire & Rubber Company, самое крупное предприятие в мире, занимающееся производством резиновой продукции, помимо названия, не имеет больше никакого отношения к Goodyear. Компания Goodyear была создана в 1898 году Фрэнком Сайберлингом. Его первый завод занимался изготовлением прокладок для подков, шин для велосипедов и экипажей, сидений для туалетов, пожарных шлангов и даже резиновых фишек для покера. Почти сразу компания Goodyear начала получать значительную прибыль. Ее первые ежемесячные продажи составили 8246 долларов. Кстати, компания Coca-Cola за первый год получила только 50 долларов. С первых же лет своего существования Goodyear приняла участие в автомобильных гонках. В 1901 году компания предложила свои шины Генри Форду, а два года спустя были запатентованы бескамерные автомобильные шины. К 1926 году Goodyear продала товаров на 230 тысяч долларов и стала крупнейшей компанией по производству шин и резиновых изделий. Она также приобрела патент на дирижабли и построила первый американский дирижабль. Преобразование Goodyear в бренд мирового значения проходило по многим параметрам относительно гладко и безболезненно. Так продолжалось до 80-х годов 20 века, когда компания столкнулась с серьезными проблемами. В течение всех 80-х она была вынуждена отбиваться от предложений о ее покупке. Компанию преследовали неудачи, выпуск шин сократился с 19 миллионов единиц в 1986

2006 году до 16 миллионов в 1989. Доля рынка шин компании Goodyear упала с 13 до 10% за те же годы. И в 1990-м компания получила менее 35 миллионов чистой прибыли с дохода в 11 миллиардов долларов. Проблемы Goodyear были одними из симптомов сокращения американского господства в мировой шинной индустрии. Это сокращение стало очевидным, когда японская компания Bridgestone купила американскую компанию по изготовлению шин Firestone. В 90-х бренды Goodyear пришлось выдержать бесчисленные проверки на прочность. Самой заметной среди них стал кризис перепроизводства в шинной промышленности. Одно снижение цен следовало за другим. В 98-м году, когда продажи Goodyear снова упали, было объявлено об увольнении 3000 служащих из-за сокращения рабочих мест. В 2001-м было уволено еще 10 тысяч человек. В начале 2000-х из компании ушли более 3500 сотрудников. И одним из ответных шагов Goodyear стало объявление в 99-м году о союзе с японским конкурентом Sumita Rubber, который продвигает бренд Dunlop. Союз имел целью сократить издержки. Кроме того, он объединял возможности Sumitomo в Японии с силой Goodyear в Америке и Европе. Новая комбинация принесла компании четверть мирового шинного рынка, сделав ее одним из лидеров. Сегодня Goodyear – крупнейшая в мире шинная компания с присутствием на 6 континентах и годовым объемом продаж свыше 15 миллиардов долларов. На заводах компании производятся шины для легковых, полноприводных, грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и карьерной техники и даже шасси для самолетов. А один из рекламных слоганов компании звучит следующим образом. Хотя мир и пребывает в непрерывном развитии, есть вещи, которые остаются неизменными. Универсальное стремление защитить тех, кто вам дорог. Поэтому в Goodyear ищут все новые и новые способы сделать наше передвижение по дорогам более безопасным. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Друзья, это Белое радио, с вами Максим Демидов, и сегодня мы поговорим об очередном мировом бренде, который оставил значительный след в мировой истории. Причем как в переносном, так и в прямом смысле. Ведь канцелярии под этим брендом подписываются самые важные соглашения и договоры. Он является неотъемлемым атрибутом самых серьезных политических и коммерческих встреч. Да, продукция Parker известна практически каждому, и, соответственно, бренд Parker чуть ли не самый узнаваемый бренд наряду с Coca-Cola и Microsoft. Parker олицетворяет собой стиль, качество, элегантность и определенный статус, а ручка Parker всегда является отличным бизнес-подарком. Казалось бы, что такого эксклюзивного и оригинального может быть в простых ручках? Как и любая другая марка, Parker имеет свою увлекательную историю, уникальную в своем роде. Она берет свое начало в далеком 1636 году, когда семейство Паркеров покинуло Англию и отправилось в Новый Свет за лучшей жизнью. И более чем 200 лет спустя родители Джорджа Паркера, будущего создателя и владельца целой корпорации, в лучших традициях первопроходцев в фургоне отправились из Новой Англии на Средний Запад. Джордж Сефорд Паркер родился 1 ноября 1863 и уже в 17 лет работал в телеграфной школе. Ответив на объявление о приеме на работу в школу, он сэкономил $55 на трудоустройстве и через год оказался в штате компании. В 1887 году, когда Джордж Сефорд Паркер был уже преподавателем телеграфного дела, он начал подрабатывать торговым агентом в фирме, производящей ручки. Клиентами Паркера были в основном его ученики и сотрудники фирмы. И так как технологии в те времена были не на столь высоком уровне, как сейчас, у ручек часто вытекали чернила из корпуса и пера, и клиентам приходилось возвращать их обратно. Ему же, в свою очередь, приходилось эти ручки разбирать и чинить. Это продолжалось около года, и в конце концов Джордж Паркер решил, что ему нужно искоренить эти неисправности, вместо того, чтобы только устранять их. Поэтому, вооружившись своим знанием механизмов и философией «сделай что-то лучше, и люди это купят», философией, от которой не отступал всю свою жизнь, он спроектировал и, наконец, собрал собственную перьевую ручку. Менее чем через год Джордж Сефорд Паркер уже занимался предпринимательством в сфере ручек. 8 марта 1892 года была зарегистрирована Parker Pen Company, которая занималась продажей и усовершенствованием ручек. А в 1904 компания разработала и запатентовала первую письменную ручку с механической системой набора чернил, которая представляла собой практичный резиновый мешочек. Еще через два года, в 1906, на рынок была выпущена ручка Emblem с нанесенными на нее эмблемами тайных обществ. Эта ручка явилась прототипом сегодняшних изделий для корпоративных рынков. И вскоре новый бренд стал широко известен по всей Европе. Когда началась Первая мировая война, предполагалось, что, безусловно, она окажет негативное влияние на компанию. Однако военные события не отразились на Parker Company. Именно в этот период была выпущена ручка Trench. В своей области эта ручка была совершенно уникальной. В ней был отсек для хранения черных гранул, которые при добавлении в воду превращались в чернила, давая солдату возможность заправлять ручку, оставаясь в окопах. Именно тогда к гениальному изобретателю присоединился его уже подросший сын Рассел. Вместе они сформировали целую отрасль. Спустя 12 лет ежегодный оборот Parker Pen Company впервые превысил $1 миллион. В 1916-м лучший нью-йоркский художник Джозеф Платт получил заказ на разработку узнаваемого торгового знака ручек Паркер, эффектного зажима стрелки. В то время появляется запоминающийся логотип «Стрела», символизирующая мощь, динамику, чистоту и надежность. Постепенно логотип Паркер стал признаком превосходства пишущих средств во всем мире. В 1921 году Parker Pen Company выпустила на рынок свое крупнейшее и наиболее яркое достижение – Parker Duffold, или, как его позднее прозвали, Big Red. Эта эффектная ручка с ее ярко-оранжевым прочным корпусом символизировала все, что означали ревущие 20-е. Она была большой, дерзкой и весьма щегольской.
Это была не только самая привлекательная на рынке ручка, но с ее ценой в $7 она была и очень дорогой, намного дороже средней ручки, предлагавшейся на рынке в то время. Но это не испугало покупателей, и в результате ручка Parker Duffold оказалась одной из наиболее ходовых ручек 20-х годов, а понятие Big Red стало почти синонимом перьевых ручек того поколения. Parker Pen Company была настолько уверена в своей продукции, что давала на данные ручки 25-летнюю гарантию. В 1926-м, пытаясь отойти от своей традиционной опоры на вулканизированную резину, которая была несколько хрупкой, Parker внедрил сверхпрочный пластик, который компания назвала «Permanite». Рекламная кампания, сопровождавшая выпуск вечных ручек, предусматривала эффектные трюки, рассчитанные на то, чтобы поразить публику. Для доказательства прочности ручек их бросали с края Великого каньона, из самолета, летевшего на высоте 1 километр. Перейдя на этот новый высокопрочный материал, Parker начала давать на свои изделия вечную гарантию. Были выпущены ручки Pearl and Black. После 5 лет разработок и исследований различных формул были выпущены чернила Quink. В 1933 году была выпущена ручка Parker Vacumatic, ставшая еще одним инженерным прорывом. Ее отличал заправочный механизм, который удерживал чернил вдвое больше по сравнению с Parker Duffold, уникальной для своего времени. Эта ручка была лидером рынка 30-х годов. Ее считали шедевром Джорджа Паркера, достижением, венчавшим его долгую карьеру ведущего мирового изготовителя ручек. Но в результате трагического стечения обстоятельств сын гениального предпринимателя и изобретателя Рассел заболел и вскоре умер в том же 33-м году. Современники Паркера писали, ничто за всю жизнь Джорджа Паркера не потрясло его столь глубоко, как смерть сына. Он сильно изменился и стал печальным человеком. В этом же году он вышел в отставку, будучи уже в возрасте 70 лет. Спустя 4 года со смерти наследника Джордж Паркер скончался в одной из больниц Чикаго. 1945 год, 7 мая. Германия объявила об окончательной капитуляции во Второй мировой войне. Документ был подписан двумя ручками Parker 51, принадлежавшими генералу Дуайту Эйзенхауэру. В августе того же года на корабле «Миссури», стоявшем в Токийском заливе, Дуглас Маккаурт использует свой 20-летний Parker Duffold для подписания документов о прекращении войны в Тихом океане. Ручками Parker были подписаны Парижское соглашение по Вьетнаму, ознаменовавшее конец Вьетнамской войны, и сегодня ими подписывают важнейшие межгосударственные соглашения и документы, влияющие на судьбы миллионов людей. 1988 год. Parker Pen Company отпраздновала свою 100-ю годовщину, и перьевые ручки Parker Duffold были выбраны для экономического саммита «семерки» промышленно развитых стран в Торонто. Ручки Parker держали и держат в руках все сильные мира сего. В мае 1993-го Parker Company объединилась с Gillette Company, чтобы стать еще более мощной силой в отрасли по производству ручек. На сегодня руководством компании занимаются верные помощники и преемники Джорджа Паркера. С тех пор были созданы десятки видов гельевых паст роликовых ручек. Дизайн претерпевал сотни изменений, были выпущены серии принадлежностей для письма. Огромное разнообразие коллекций пишущих инструментов Parker удовлетворяет самые изысканные вкусы, обеспечивая при этом безукоризненность исполнения самых разных задач в процессе письма и соответствие различным стилям письма. Гармоничное сочетание роскоши и умеренности элегантного стиля – неизменное качество дизайна ручек Parker. В настоящее время ручки Parker производятся на 4 различных фабриках – в Англии, Франции, Индии и Китае. Кроме того, существуют отдельные специализированные производства чернил и стержней. Parker выпускает 4 вида пишущих принадлежностей – перьевые ручки, шариковые ручки, роллеры и карандаши. Для повседневного использования потребители в основном предпочитают шариковые ручки, однако другие виды также популярны, поэтому предпочтение шариковых ручек скорее вопрос привычки, чем осознанный выбор.
Традиция превосходства, созданная на заре эпохи ручек Паркер, придерживается и по сей день, когда технологии развиваются и появляются все более инновационные модели. Паркер создавал не ручки в прямом понимании этого слова. Он создавал статус и весомость человека. Эти ручки с момента своего появления были призваны завоевать популярность и призвание во всем мире. Сама же компания сэра Паркера стала примером построения успешного бизнеса. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а для кого-то, возможно, послужит примером. С вами был Максим Демидов. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

0: Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, вы слушаете Белое радио и в эфире программа, в которой мы рассказываем о великих компаниях и их создателях. Сегодня мы посвятим этот выпуск всемирно известному бренду, который для одних является воплощением мотоциклов, гидроциклов, скутеров и снегоходов, а другие прежде всего представляют себе пианино, гитары, современные барабанные установки, синтезаторы или же радиоэлектронную аппаратуру. Итак, мы будем говорить о японском концерне Yamaha и его создании. На сегодняшний день это действительно один из самых ведущих производителей мотоциклов, квадроциклов и музыкальных инструментов. А история японской торговой марки Yamaha началась более 100 лет назад именно с производства музыкальных инструментов. В далеком 1887 году один 36-летний предприниматель Торакусу Yamaha сконструировал свой первый тростниковый орган. Будучи третьим сыном в семье астронома, Торакусу с детства любил наблюдать за работой отца, совершенствуя умение работать руками, учился часовому мастерству в Нагасаки, занимался ремонтом медицинского оборудования. Успешно выполненный случайный заказ на ремонт язычкового органа стал первым шагом к созданию бренда Yamaha. Однако Торакусу Yamaha остался недоволен плохой настройкой органа. Он начал изучать теорию музыки, настройку и после 4 месяцев упорного труда смог успешно завершить ремонт. Тогда он решил основать промышленное производство музыкальных инструментов из высококачественной древесины, которой в те времена было в достатке. Итак, в 1892 году им был выполнен первый крупный заказ на экспорт 78 органов в Юго-Восточную Азию. А спустя 5 лет появилась компания Nippon Gaki, что буквально означает «японские музыкальные инструменты». Торакусу Yamaha стал ее первым президентом. Это была первая компания в Японии, производящая западные музыкальные инструменты. Логотипом компании первоначально была птица Феникс, держащая в клюве камертон. И уже значительно позже Феникс перестал изображаться на логотипе, а камертонов стало уже 3. С тех пор 3 камертона – непременный атрибут логотипа компании, отражающий, согласно корпоративной легенде, 3 основы бизнеса Yamaha – технологии, производство и продажи. Кстати, корпорация Yamaha стала называться Yamaha только спустя лет после основания. В 1987 году компанию переименовали в честь создателя. Итак, как шло развитие компании? В конце 19 века, в связи с тем, что Япония была заинтересована в развитии связей с Западом, Торакусу Yamaha была оплачена поездка в США для изучения производства пианино в Америке. И уже в 1900 году компания выпустила первое пианино в Японии. Через 2 года рояль, а уже через 4 года пианино и орган Yamaha стали обладателями гран-при на международной выставке в Сент-Луисе. С тех пор пианино и рояли Yamaha предпочитают ведущие музыканты мира. Они звучат на самых престижных международных конкурсах и фестивалях. В 1914-м из-за сокращения продаж немецких гармоник Yamaha создает свою губную гармонику и начинает ее экспортировать. На верном пути к успеху в возрасте 65 лет уходит из жизни Торакусу Yamaha, создатель уже тогда всемирно известной компании. У руля корпорации встают его преданные инженеры, руководствуясь оставленными планами и идеями гения. В 1920 году компания производила 10 тысяч органов и более 1000 пианино в год, а в фирме работало около 1000 человек. В 1922 году пожар уничтожил 2 завода компании. В следующем году от землетрясения пострадал токийский офис компании, и она была близка к банкротству. Но в 1927-м руководство компании было доверено талантливому менеджеру Каичи Каваками. Он реорганизовал компанию, уменьшил цену на продукцию и в течение 18 месяцев выплатил половину долгов компании. Так коммерческие дела компании вновь пришли в норму. С 1942 года Yamaha начинает производство классических гитар. Во время Второй мировой войны производство музыкальных инструментов было временно приостановлено. Однако после войны, благодаря финансовой помощи из США, производство гармоник и ксилофонов было восстановлено за 2 месяца. Полгода потребовалось для восстановления производства органов, аккордеонов, труб и гитар. С 1947-го возобновлен экспорт гармоник. Компания стала производить металлические рамы для пианино, и в течение 3 лет производство было полностью восстановлено. Однако в послевоенное время владельцам стало ясно, что в Японии покупателей на музыкальные инструменты найдется не так уж много. И в 1955-м компания разделилась на 2 самостоятельные структуры. Одна продолжила заниматься музыкальными инструментами, а другая, получившая в честь основателя фирмы название Yamaha Motor, занялась производством мотоциклов. Тогда это было очень перспективное направление. Произошло и изменение логотипов. 3 камертона остались на месте у обоих концернов. Однако у 2 направлений были разные цвета и разная симметрия логотипов. Для производства мотоциклов руководством компании было принято решение использовать детали, возвращенные вместе с заводом после конфискации. Несмотря на то, что в это время на японском рынке уже существовало, только подумать, 150 производителей мотоциклов, спрос на них оказался гораздо больше предложения. Первый мотоцикл под маркой Yamaha был точной копией одной из немецких моделей. Инженеры Yamaha Motor пытались хоть в какой-то степени изменить конструкцию мотоцикла, однако президент компании ограничил их намерение. Временное изыскание отсутствовало. Завод компании на тот момент представлял собой неказистое деревянное строение, а штат сотрудников не превышал 100 человек. Но удачный старт на рынке мотоциклов над развитием производства помогает дальнейшему росту бизнеса. В июле 1960 года компания впервые в своей истории выпустила катер из армированных полимеров. Тогда же был выпущен и первый подвесной мотор для лодок. Уже через год успешных продаж акции Yamaha Motor начали котироваться на токийской фондовой бирже. Внутренний рынок стремительно растет, количество продаж как музыкальных инструментов, так и мотоциклов значительно увеличивается, и в 1966 году Yamaha становится наибольшим производителем фортепиано в мире, а в 1968 компания Yamaha Motor расширяет сферу своей деятельности и выпускает первый снегоход Yamaha. Компания продолжала свое успешное развитие, и каждое десятилетие общий выпуск мототехники постоянно увеличивался. Yamaha также уделяет большое внимание развитию индустрии музыкальных инструментов и с 1966 года начинает производить электрогитары. В 70-х Yamaha лидирует в разработке новых концепций музыкальных инструментов. Согласно возрастающим требованиям рынка, впервые создает дисклавер, синтезатор, тихие фортепиано, тихие духовые и ударные инструменты. Тогда же Yamaha выпускает первую модель фортепиано серии Silent, позволяющую отключать звук и прослушивать исполнение в стереонаушниках. Это было настоящим открытием для того времени. В настоящий момент на студийном оборудовании Yamaha проводятся концерты, снимаются фильмы и пишутся музыкальные коллективы. Сегодня Yamaha – единственная в мире компания, производящая практически все музыкальные инструменты, а также один из крупнейших производителей мотоциклетной и силовой техники, продукции для отдыха и работы на воде во всем мире. Компания, безусловно, заслуженно завоевала мировое признание и статус одной из самых престижных. Она известна качеством, легкостью в использовании и надежностью всех своих продуктов. Компания владеет филиалами более чем в 30 странах мира. Кстати, и в нашей студии, на которой работает Белое радио, также имеется линейка аппаратуры от этого известного бренда Yamaha. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а, возможно, для кого-то послужит примером. Отличного вам настроения. Услышимся.
1: Вы слушаете Белое радио. Позывной сигнал РВ-0958.
0: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.